регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер АФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82. DFM.
2: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L, номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису...

0: реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
8: Ищи стабильный

рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: вас будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба. О, здорово, ди-человеки! Синдром предпоследнего дня перед отпуском. Это когда будильник утром извиняется перед тобой и говорит: «Прости, брат, меня заставили». А мы будильники, которых не надо заставлять. Это добудительное шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я ди-джей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, look at you, looking good. Today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично.
0: Зиба-зиба.
1: У тебя столько много имен. Не знаю, черный перец, так, Балаумери у Куланджа, брат от другой мамы, диджей от другой мамы. Скажи, а в детстве у тебя были какие-то прозвища? Плюс ко всему.
0: Да, в школе вот Супро Экс. Вот, то есть Супро, Саймон, и там второе, третье имя, и просто X добавляешь, это уже считалось круто.
1: Это звучит круто. Да, да. У меня, чтобы ты понимал, прозвище было Кролик. Как бы уровень...
0: Почему ты диетическая или что?
1: Нет, потому что у меня большие передние зубы всегда были.
0: Ну, кстати, это твоя фишка. Идет тебе.
1: Нет, сейчас во взрослом возрасте я считаю это красивым, но в детстве меня постоянно троллили. Кролик, кролик.
0: Отношения именно к лицу, наверное, еще чуть больше были. Да,
1: да, да.
0: А, понятно.
1: Маленькая голова, очень большие зубки.
0: Надо же, мили кролики, так что их все любят, как я понимаю.
1: Ну, не знаю, мальчишки так не с особой любовью так придумали мне это прозвище.
0: Знаешь, самое смешное?
1: Да.
0: Это кликухи друзей еще. У тебя, наверное, знакомый есть со смешными, да, кликухами?
1: Слушай, ну сейчас во взрослом возрасте тоже мы...
0: Меньше
1: степени, ну, даем, да? В шутку и постоянно их меняем в зависимости от ситуации. Вечеринка прошла, кто-то что-то вытворил, назвали человека в честь этого творения, скажем так.
0: Вот так кликухи прилипаются, да?
1: Да, да, да.
0: Вау, а у меня просто был... То есть меня учил танцевать два парня. Вот один, одного из них звали кликухи, то есть спиц.
1: Ага.
0: А спит по-английски это плевать. То есть, а у него плевок, то есть в множественном числе. Плевки, блин. И у нас есть такая вещь, что мы знали друг друга только по кличкам. И однажды, то есть приходят они ко мне домой без звонка, а папа сидит на балконе сверху, а там он все увидит. Он там ну, на возвышении, он все увидит.
1: На троне своем.
0: Да, и у ворота стоят. Кто это там? А мои друзья Саймона говорят, а я уже выскочил, слышав их голоса. И он мне говорит, кто это? И я стою. И говорю, это спиц.
1: И ты не понимаешь, как их зовут.
0: В тот момент я понял, что я не знал их настоящие имена вообще. Я стою, это спиц. Что такое спиц? Кто так называется? Как зовут их родителей? Я тоже их родителей не знаю. Вот и стою в прострации.
1: Не знать имена родителей друзей, это норм, как будто.
0: Ну а у нас здесь папа считает, что это настоящие друзья, если знаешь их настоящие имена и имена их родителей.
1: И дедушек с бабушками. Да. У нас есть чатик с друзьями, там мы как бы даем, ну, такой нейминг. И вот постоянно он меняется. В чатике есть плохая птица. Не спрашивай, как это родилось.
0: Это кличка знакомого, да?
1: Да, да.
0: Мне нравится.
1: Зубастик, девчонка у нас.
0: Зубастик,
1: потому что она коллекционирует эти игрушки.
0: А думал, Роналду, типа, что ли, под зубастика. Прикольно. Слушай, а плохая птица, что, плохо летит или плохо приземляется? Это почему так назвали?
1: Причем не было с птицей связано, я не знаю, как это. Причем я дала эту кликуху, скажем так.
0: Воу, прикольно.
1: Ну, как-то, да, понеслась.
0: Да, птичка, дирижабль, да?
1: Напомню, ты суп. Супро Экс.
0: Супро Экс и Крудо. Вот, а потом уже Крудо стали назвать.
1: Супро Экс и Кролик. Готовы принимать заявки на пробушку, ребят, если что. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И то же самое делай в наших мессенджерах.
0: Как это теперь расслышан, да? Вот ведущий еще раз будильники. Кролик и Супроха. Слушай, вернемся через одну песню. Надеюсь, вы нас еще будете слушать. Это шоу «Ура,

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я думаю, микроб. Нет, точнее, кролик.
1: Микробом меня назвал?
2: Микроб, это моя знакомая. И вообще, прикинь, кликуха микроб. Я не представляю, что там в офисе они делают.
1: И Супро-Экс.
2: Супро-Экс, да. И микроб. Точнее, кролик, господи. Микропринетик. Да. Ты знаешь, ты себя знаешь.
1: Сейчас ко мне новая кликуха приклеится. Микроб.
2: Ой, микроб. Она сейчас микроб слушает, кстати, нас. Да, так что она в курсе.
1: Привет микробам.
2: Hello, микроб.
1: Еще такого не передавали.
2: Да.
1: Мы получили заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим. А в наших мессенджерах тоже. Будем реализовывать.
2: Окей. Я сейчас нахожусь в мессенджере. Вообще смотри, какое сообщение мы получили с утра пораньше. Bear. Вот в мессенджере пишет: «Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моих коллег Колю и Дэнни. Слушаем вас каждый день в Сеуле. Вы нам очень нравитесь», как бы сказал Бибарат, да? «И хорошего вам отпуска. Если будете в Сеуле, заходите к нам в гости». Он название ресторана уже прислал, если что. Вот, и будем очень рады.
1: Классно. Но я буду не в Сеуле, я буду в селе, можно сказать.
2: Ну, это, кстати, созвучно. Но если вдруг мы с тобой решимся, да, вот, ну, то есть столик уже накрыт.
1: О, забронирован. Вот.
2: Да.
1: Классно.
2: Кимчхи, это корейская кухня, да? Кимчхи.
1: Наверное.
2: А, окей. Окей, ладно. Будем, конечно, твоих друзей. Let's go, Коля и Дэнни.

0: Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите меня. На улице с утра идет дождь, а глаза не хотят открываться. Хоть спички вставляй. Алия из Казани.
1: Это такое выражение, да? Хоть спички, да?
0: Да. Да.
1: Вау.
0: Когда глаза не открываются.
1: Да? Именно спички, да? Не палки, да? Как я понимаю, а? Не,
0: палки в колеса, а спички в глаза.
1: Ага. Я обожаю этот язык. Я не могу, обалдеть. Окей, ну что же, берем спички и диджейский аппарат и...

0: Ну что ж, работаем дальше. Теперь у нас есть сообщение от нашей постоянной слушательницы. Она хочет всех разбудить и заодно показать. Кстати, она фотопроф прислала, как у нее отпуск выглядит. Вот зеленый отпуск, она в среди кустах, что-то красивое. Смотри, что она пишет. Доброе утро, Москва. Это Надя. Сегодня у нас такие красивые росинки и бусинки. Или росинки, как правильно?
1: Росинки.
0: Росинки и бусинки. Всем хорошего дня. Welcome.
1: Замечайте больше прекрасного, предлагает Надя. Mm-hmm. Согласны. Mm-hmm. А Петр просит разбудить дочурку Алинку.
0: Вау.
1: В Оренбурге ребята живут.
0: Алина и Надя. Будем всех. Let's go. 1, 2, 3, 4.

0: нас впереди игра. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони, поиграй, забери фирменные мерчище от Радио Диафм.
1: А если чуть помедленнее, то габулдигук получается. То есть чуть помедленнее, айпи-яйо.
0: 8-495-956-101-2.
1: Это я понимаю. Это шоу

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Йоу, диземляне! Лето — это когда утром хочется не просто просыпаться, а просыпаться на курорты. Но пока курорт не завезли, включаем шоу «Разбудильники». Рядом повелительница солнечных улыбок Катя Бодрова.
3: Человек, у которого загар моей мечты, диджей Саймон.
2: О, лежит ровно, да? А сейчас «Фейканутые» — игра, благодаря которой появился бытовой прибор, который находит второй носок по запаху. Носки-навигатор.
3: Придумывали такое было. До нас дозвонилась Роза из Самары. Роза, привет.
2: Hello, Роза.
4: Привет, привет, Катя, привет, Саймон.
2: Привет, Роза.
3: Роза, я тебя не вижу, но уже могу предсказать, что ты загорелая девушка. Наслышано, что в Самаре было 30, даже 36 градусов жары недавно. И я уверена,
4: и
3: ты провела...
4: 38.
2: 38? Вы сейчас шутите?
3: Я думаю, что ты на Волге проводила это время.
2: What?
4: А, к сожалению, нет, я проводила время на работе.
2: Очень
4: хотелось бы на какой-нибудь курорт попасть.
2: Я даже не сомневаюсь, что тебе хотела отправиться в Роза Хутор, да?
4: Ну да, не отказалась.
2: И так зовут Роза.
3: В твою же честь названа, раз мы правильно понимаем.
4: Конечно, конечно, однозначно.
3: Ну, во-первых, Самара город-курорт, ребята. Приезжайте летом, убедитесь в этом. А во-вторых, прямо сейчас мы будем придумывать нечто новое. Новые летние курорты, ребята.
2: Такого еще не было, правильно?
3: И вряд ли будет. Только в нашей игре фейкануты. У нас на это одна минута. По очереди придумываем летние курорты. С кого начнем, Сай?
2: Ladies first. Кат, ты начнешь, чтобы Роуз...

0: розы было проще, да, втереться в базар, да. А после этого я закругляю, замыкаю круг Неро Пеперончино.
1: Ну, договорились. Ну что, у нас одна минута. На ком прозвенит гонг, тот и продул.
0: Let's
1: поехали.
0: Uh-huh.
1: А, ну давайте.
0: Пока Катя. Пока Катя идет, да. Роза потом ты.
1: Арбуз Бич.
0: Арбуз Бич. Это не ругательство, если что.
1: Это пляж арбузов.
0: Да. Принимаем. Так, Роза.
2: Волга-лонг.
1: Волга-лонг.
0: О, прикольно. Вообще. А у меня курорт там, где никто вообще ничего не делает, с 9 до 10 вечера. Это Чилова и Расслабонова.
1: О, прекрасно. Все включенск.
0: Ух ты. Прикольно. Лайк.
2: Река Бич.
0: А как? Как?
2: Река Бич.
0: Река Бич. Вау, когда я слушаю Бич, как раньше.
1: Не хотелось бы там покупаться.
0: Ну, ничего. А у меня теперь курорт, где солнце работает без выходных, это Загараево.
1: О, ну давай, крем де солей.
0: О, де солей. Окей. Давай быстрее.
2: Шарм-а-рай!
0: Браво!
1: И на этом моменте наши розы Самары продувает!
0: Да.
1: Мы грифы иканутые.
0: Не, это моя очередь уже была-то. Я хотел сказать, ну знаешь, Комаринск, там, где вот все включено, и комары тоже.
1: Ну, истинный джентльмен вытаскивает женщину из неприятной ситуации.
0: Ну же, конечно.
1: Берет проигрыш на себя. Раз мы поздравляем тебя, ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Радио Диафан.
0: Да!
2: Очень приятно, несмотря на то, что Самара сегодня уже похолодало, пасмурно. Я очень рада, спасибо.
0: Ну, какая Роза крутая, да? Холод заказала, сразу подали, да? Вообще, а то сидит в офисе 38 градусов. Ну что же...
2: 38 было на днях, сегодня уже 20.
1: Да, сегодня прохладно.
0: Окей. Ну что ж, у тебя есть секунд 6 на приветики.
2: Ребята, несмотря на то, что, допустим, в Самаре сегодня прохладно, у нас еще целый месяц лета. Всем солнца, добра, мира.
0: Yeah.
1: Самара, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему человек из Африки африканец, а человек из России не россиянец?
1: Реклама на ДФМ.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54 54 54.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. DFM. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: А шоу «Разбудильники».
3: Проснулись вдруг. Hello, это мы.
2: И рубрика «Нет трек». Мне точно, срочно нужно подключить...
3: У Кати все валится срок. Ну, это уже предпоследний день после отпуска, видишь?
2: Да-да-да. Ну что, рубрика «Не трек». Прямо сейчас Саймон поставит композицию, которая гуляет по просторам интернета и набирает все больше лайков.
3: Да, сегодня вне трека песня «Дон Мигуэло» и «Кафе». Так трек называется. Трек, который завирусился после выхода «Ламина Ямалия». Как?
2: Кафе мне завари.
3: И кафе, да, завирусился после выхода «Ламина Ямалия» под него во время масштабного празднования победы сборной Испании по футболу на площади Сибелес в Мадриде. То есть, кстати, этот трек, он, Ламин давно уже с ним везде. Он и много видосов снимает со своим младшим братом,
2: у которого серьезное лицо.
3: Да, который угорает в интернете сейчас. Ну что ж, этот выход попал во все мировые трансляции. И дальше соцсети подхватили тренд. И все танцуют, пляшут, даже принимают роды под этим треком. Короче, то есть слушаем трек, который уже набрал десятки миллиардов просмотров и миллионы репостов. Дон Мигуэло и Кафе. А потом вернемся. Ну, кстати, качает.

0: Flow – это предшественник реггетона. Сейчас очень популярный. Даже реггетон уже чуть-чуть, но... сдают позиции немножко дембоу.
1: Вот. Я сама себе завидую, что я не слышала этот трек ранее. Просто потрясающе.
0: Во время чемпионата мира. Да, долгий стайл. Во время чемпионата мира вообще он был везде. И за Ламина, конечно, он под него постоянно.
1: Как он прошел мимо меня, спасибо, что вернул.
0: Да, вообще, еще летний вайб такой, да? А трек, артист из Доминиканы.
1: Вот. А в Доминикане говорят очень классная музыка в таком стиле.
0: Да, дембоу, реггетон там очень популярный. Вот сейчас дембоу слушаю, вообще прямо качаю. То есть это реггетон в скорости хауса. Вот, со скоростью
1: примерно, хауса. Примерно в таком темпо ритме я собираюсь выходить из офиса завтра, когда начнется отпуск.
0: Я думал, бежать собираешься, да? Доги стайл.
1: Послушай, Дагестан.
0: Да. Ну что ж, трек уже знаете. Дон Мигуэло и Кефе. Вот, скоро вернемся. Пока, вот, танцуй и включай.

0: сейчас будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: И вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
14: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Займы на любые цели в приложении «Корона».
15: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
16: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
17: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
18: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
19: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
20: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
21: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
22: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
23: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
24: А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Формула Сай», где погружаемся в мир «Формулы-1». Сай рассказывает про текущие гонки, делится фишками «Формулы», ну, говоря простым языком, короче, рассказывает нам про спорт, где важен хороший держак.
2: Оу, yeah. Но ты уже в теме, потихонечку, да, вкатываешься, да? Ну что ж, пока «Формула-1» на каникулах до 23 августа, хочу ответить на вопрос, который мне на днях задал зеленый, свежий, испеченный поклонник Формулы-1. Вот такой вопрос. Почему в Формуле-1 пилоты едут вплотную за соперником перед обгоном? Словно хотят дать пинка болиду, что ли, едущему впереди. Что за дичь? Вот такой вопрос
1: он
2: я получил.
1: Он предлагает держать дистанцию или что?
2: Не, понимаешь, но когда ты обгоняешь на трассе, ты просто же, ну, объезжаешь машину.
1: Uh-huh.
2: Ты же не вплотную, же не в ног, попе не подъезжаешь. А в Формуле-1 именно так обгоняют. То есть издалека ты не хитрый. А почему так обгонять Формулу-1, я сейчас расскажу. Дело-то в физике. Понимаешь, такие обгоны совершают из-за феномена, который называется «слипстрим».
1: Mm-hmm.
2: Не слыхала?
1: Нет.
2: Слипстрим – это воздушный поток за движущимся объектом, где сопротивление воздуха ниже. Короче, представь, что ты со знакомым идешь против сильного ветра. Как там кликуха у знакомого?
1: Плохая птица.
2: Плохая птица. Представь, что перед тобой идет плохая птица, да? Вот, весь ветер шлепает птичке по лицу и по телу. А тебе...
1: Все сопротивление берет плохая птица на себя.
2: На себя. Вот, а ты за спиной идешь, тебе гораздо легче идти и быстрее. Потому что он уже блокирует своим птичьим лицом вот воздух, да, или телом, да? Вот, и воздух тебе не мешает, не шлепает по лицу. Вот это и есть слипстрим. Тут, как бы еще объяснить, в автогонках еще встречается в конькобежных гонках, где там еще есть этот... А, этот велоспорт тоже есть. Велоспорт тоже есть.
1: Такой же принцип.
2: Да, то есть поэтому в автогонках работает этот принцип таким образом. Пилот прячется за машиной соперника, разгоняется и в нужный момент выскакивает на обгон.
1: Быстро.
2: Да, потому что он еще успевает набрать больше скорости, чтобы обгон было легче.
1: Классно. Мне кажется, по такому же принципу действуют, чуть не по такому, по-другому. Я узнала, почему дельфины плывут за кораблем. Впереди корабля.
2: Ну, тоже слипстрим там тоже работает.
1: Тоже, да. Нет, наоборот, корабль дает скорости. То есть,
2: они могут разгоняться.
1: Они могут разгоняться и как бы вообще на изи плыть, не прилагая особых усилий,
2: да,
1: потому
2: да.
1: что корабль все делает за них.
2: Это своеобразный слипстрим тоже.
1: Да, да. Тоже гонщики.
2: Да, единственное, видишь, когда корабли и самолеты, да, слипстрим иногда мешает, потому что турбулентно становится больше. Вот, если воздух. А так, ну, болиды, автоспорт, велоспорт и конькобежный спорт, слипстрим.
1: Новый термин из Формулы-1, слипстрим.
2: Так что большое спасибо плохой птичке.
1: Птички.
2: Да, за помощь в объяснении этого феномена.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
6: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
10: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233. Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
11: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: раз будильники на радио DFM. Буяка, буяка, дратути, ди пипл. Синдром предпоследнего дня перед отпуском – это когда даже кактус на рабочем месте смотрит на тебя с жалостью и шепчет: «Брат, потерпи, потерпи». Терпим весело. Это шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я Диджей Саймон, Чарли Перец, Акбала О, Мэрио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. И как это работает? Перед отпуском только добавляется задач. Нужно докупить, постирать, погладить, не забыть заказать, собрать сумку. Ты тоже в суетолога превращаешься перед отпуском?
0: Да. Да, это уже порядок вещей, и даже есть лайфхак, да? Постараюсь не попадать в поле зрения начальника.
1: Да.
0: Если отпуск приближается, чтобы я на тебе даже не вспомнил.
1: Да, потому что есть такой закон подлости.
0: Да-да-да. О, слушай, у нас есть вот такая задача.
1: Еще одна задачка, да. Пока ты здесь. Не уходи далеко. Да-да-да. Но вот просто сейчас общаюсь с тобой и думаю: так, а зубную щетку я, ага, взяла. Работать эти мысли не дают.
0: Понимаешь, завтра ты же собираешься из эфира прямо в поезд прыгнуть, да?
1: Да, и сразу мчать в деревню.
0: Вот, так что, видишь, поэтому суета всегда больше, понимаешь? Все откладываем, но пока вот работаем, а потом отпуск уже завтра, вспомнили, надо все сделать, успеть.
1: Отпускные суетологи готовы выполнить пробушку, если тебе оно нужно. Группа ВКонтакте под последним постом пиши свое имя, город и просьбу, кого нужно разбудить.
0: Так что, суетологи, действуйте! Ди народ! Ну что ж, через одну песню вернемся и начнем пробушку. Ladies and gentlemen, это же... Show.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А у меня Диджи Саймон, Черный Перец. Акбала Омери Окуланджа.
1: Мы получили заявки на пробушку, готовы выполнять. Группу ВКонтакте под последним постом видим в наших мессенджерах в том числе.
2: Я тут вспомнил, что у нас же предпоследний день перед отпуском. А почему искусственный интеллект вообще ничем не занимается?
1: Давай припашем.
2: Конечно, надо припахать по-любому. Мы только одни, что ли, пахать будем. Так что мы сейчас используем его для выбора города, который получит пробушку. Ready? Steady? Go! Подожди, она слушает в Есентуки.
1: Есентуки?
2: Да.
1: Думаю, да.
2: Да? Ух ты! Есентуки. Впервые, кажется, да?
1: Есентуки, да.
2: Вау! Даже не знаю, я не помню, где это находится. Ладно, география.
1: Есентуки, а это где?
2: Это первый трек, да. География или биография?
1: Учи.
2: Учи, да. Поехали.

0: Приветик, разгоните тучи с дождем своим солнечным настроением, просит шальная императрица. Так она и назвалась.
1: Да? Прикольно. Императрица, ваше желание будет исполнено. Вот. Я даже говорю, наклоняясь. Понимаешь?
0: Ваш покорный слуга.
1: Да? Абсолютно. Ну что ж, поехали.

0: Ой, ну что, заработаем, да?
1: Да,
0: кажется. Окей, уже обслуживали императрицу. Теперь Екатерина Лавренкова. Вот, пишет. Доброе утро, Катя и Саймон. Сегодня будет всю Уфу. Вау, это доверие, да?
1: Да.
0: Подъем! Привет моему любимому супругу Жене, который сейчас на работе, и детям. И всю Уфу будем.
1: Доброе утро, черный перец и команда. Разбудите всех работников ДПС, пожалуйста. Скучно без них на дороге, пишет Алексей из Волгодонска.
0: Какая же ответственная сегодня у нас работа, Кать.
1: Обалдеть. Всю Уфу разбуди.
0: И весь ГИБДД, да?
1: Да.
0: ГИБДД, ГИБДД, ГИБДД, now. Окей, поехали.
2: Почему холодная луна мне дарит утро и ночь?
1: ГИБДД, ГИБДД.
2: Почему холодная луна мне дарит утро и ночь?
0: Ну давай скороговорки, ну попробуй. То есть у тебя получится, я верю, давай, давай.
1: Не-не-не, все. Я лучше быстренько назову телефон прямого эфира, чтобы сыграть со всеми желающими. 8-495-956-101-2. Звони.
0: Да уж, а кто не запомнил, пока мы там скороговаривали-вали, давай еще разок, Кать.
1: 8-495-956-101-2.
0: О, теперь закрепили. Ну что же, запомни, это шоу...
1: Разбудильники.
0: Дорогой, дорогая.

0: Радио Ди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по

0: Хаюшки, ди народ! Поднимаем веки, расправляем извилины и делаем вид, что не ждем пятницы. Да, это завтра пятничный выпуск шоу «Разбудилники». Напротив меня леди, которая знает ответ еще до того, как я понял вопрос.
1: И джентльмен, диджей Саймон.
0: Катя Бодрова. А сейчас «Кто там?» Игра, где я угадываю людей по подсказкам, но себя так и не угадывал.
1: У нас на линии Дмитрий из Ростова. Дим, привет.
0: Ростов!
2: Да, доброе утро.
0: Привет.
1: Мы сегодня проговорили одну интересную штуку про прозвища детские. Вот вспомнили, что Саймон был Супро-Экс.
0: А Катя у нас Кролик, да?
1: Кролик. Дим, у тебя было в детстве прозвище?
2: Да, я даже не помню. Скорее всего, было какое-то.
1: И вряд ли, да, это Супро-Экс. Это что-то, скорее всего, обидно. Хотя нет, вот мы недавно общались в компании, и там кто-то рассказывал, что у него граф, то ли, ну, а-ля король или граф.
0: Я еще такая, и Монте-Кристо,
1: так,
0: да?
1: А что, так можно было взять себе...
0: Не, ну, правда.
1: Кличка, пафосное
0: клички же не всегда должны быть стебные, на самом деле-то.
1: Не знаю. В детстве меня убедили в обратном. Ну, ладно.
0: Графиня, кролик.
1: Надеемся, что, Дим, у тебя после этой игры будет прозвище «Победитель» в этой жизни.
0: Константин.
2: Займа чемпион будет.
1: Можно и так? Игра «Кто там?» Для того, чтобы объяснить правила, сначала нужно с Саймоном попрощаться ненадолго, а мы тебя сливаем, Сай.
0: А, окей. Запомни.
2: I'll be back.
1: Обещаю нам. А вот теперь могу озвучивать. В игре «Кто там?» Дим, ты загадываешь.

0: Значит.
1: Я знаю, кто там. Твоя задача сделать это то же самое, выяснить за одну минуту.
0: А кто там?
1: Хитренький. Вот и угадай.
0: Окей. Окей, скажи, ты вымышленный персонаж?
2: Да.
0: Да, да. Так, ты мужчина?
2: Нет.
0: Девушка, значит, да? Дама. Так, у тебя много волос на голове?
2: Да, есть волос много.
0: Много, так, окей. Так, ты мем?
2: Нет.
0: То есть, а ты из кино?
2: Нет.
0: Из сказки?
2: Ну, можно сказать, да.
1: Ну, да.
0: Из сказки, да? То есть, мультик, да, наверное, mm-hmm. да? А, мультик, да, да. Русский мультик?
2: Ну, и русский, и русский.
0: Ага, международный. Так, ты страховала ноги?
2: Страховала ноги?
0: Да.
1: А это какой-то хороший вопрос, знаешь, Саймон,
0: да?
1: Про ноги.
0: А, ты знаешь, значит, ноги от...
1: Спроси, а ноги-то есть?
0: А ноги есть?
2: Нет, там, наверное, слитая нога.
0: Ног нету. Вау, это что, а значит, это хвост, что ли? А, ты в воде живешь. У тебя там не ноги, а хвост, рыбий хвост, да?
2: Да.
0: Это не русалка, случайно?
1: Yeah.
0: Да?
2: Да.
1: Блин! Ну, ничего себе!
0: Блин! Надо было пошустрее.
1: Саймон, тут самый редкий случай, когда ты догадался, кто там, но поздно, как всегда. Да. Время уже истекло.
0: Да, 3 дня после гонга, да.
1: Это была русалочка. А Дмитрий теперь забирает прозвище победителя и чемпиона.
0: Вау, браво!
1: Поздравляем тебя! Отдаем тебе фирменный мерч от радио DFM.
0: Вот мужик сказал, что станет чемпионом. Видишь, мужик сказал, мужик сделал. Да, красавчик.
1: Это парни из Ростова чего-то хотел.
0: Да. Ну что ж, есть буквально 7.5 секунд тебе на приветики.
2: Я привет передаю другу, не Саймону, Семену с Ростова.
0: Тезка.
1: Всем Семенам привет.
2: Да, и всем доброе утро, хорошего дня.
1: Доброе утро, Дим. Ростов, включи тусовку.
0: Как настроение?
3: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под DFM. Отчется звони на бегу, подвластно все мне без проблем.
0: Слушай, а еще разбудилники
4: на радио DFM.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему коза и козел – это одно животное, но разного пола? А оса и осел – совершенно разные.
1: Реклама на
0: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
3: Акция действует до конца июля.
4: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
5: Август – выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине stroylandia.ru 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. «Стройландия» – для дома и больше.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
7: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
8: Ищи стабильный.

0: 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ.
2: Thank you.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Ауа, фристайлер, рок the microphone. Алоха, малоха, ди галактика. Если ты сегодня встал не с той ноги, ну переставай. И подождем мы. Это шоу «Разбудилники». Она уже откупорила свежий урожай предсказаний. Наш мемолог Катя Бодрова.
3: А он готов их слушать, диджей Саймон.
2: Да, здоровый скептик, как говорится, да?
3: Ну что, звезды в курсе, что мы скоро уходим в отпуск, поэтому расскажут, какой ты отдых сегодня.
2: Активный или...
3: пассивный.
2: Или энергосберегающий.
3: Посмотрим.
2: Овны.
3: Экстремальный отдых. Спокойный лежак – это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь прыгали с тарзанки? День, когда вы жаждете адреналина.
2: Вау, я даже сказать не сказать.
3: Что?
2: Ну, экстремальный отдых, такие еще бывают, Кат. Ладно, скажу тебе за эфиром.
3: Ладно.
2: Эх, и сейчас есть гайсай, зачем ты начинал мысль, да? Так, тилцы.
3: Отдых, все включено. Вы как браслет all-inclusive. Девиз дня. Поели, теперь можно и поспать. Поспали, теперь можно и поесть.
2: All-inclusive. И комары тоже, да? Комариный укус. Близнецы.
3: Уикенд в новом городе. Сегодня вы как короткая поездка. Много впечатлений, разговоров и внезапных открытий.
2: О, у меня так получилось путешествие по Италии. То есть каждый день новый город. И они просто все отличаются. Как будто попал в другую страну.
3: Кайф.
2: Crazy. Близнецы?
3: Раки.
2: А раки, да, все-таки? Раки.
3: Отпуск у бабушки на дачу. День несет ощущение комфорта, уюта и любви. Прям как слова бабушки. Или иди поешь, я блинчики испекла.
2: Конечно, потом гордо возвращаешься с плюс 10 кг. Лвы.
3: Роскошный курорт. Берите пример с Прохора Шаляпина. И сделайте девизом дня фразу «Не для работы создан я, а для любви и отдыха».
2: Фамилия Шаляпин, да?
3: Фамилия как? Прохор Шаляпин.
2: Шаляпин, да? А я, мне кажется, имя Роскошь Шаляпин. Фамилия Шаляпин, имя Роскошь. Девы.
3: Оздоровительный ретрит. Никаких больше вечеринок. Вам по душе пансионат с грязевыми ваннами и отбой в 10 вечера.
2: О, тут вспоминаю фильм, я не помню уже, как называется, где неправильный диагноз ставили девушке. И она думала, что уже ее дни сочтены, и она снимает все деньги и уезжает в такой спа-курорт. И просто развернуто отдыхает. А потом ей говорят, что ты здорова, все нормально. А бабки она уже профигачила.
3: Ситуация.
2: Да уж, виси.
3: Романтическое путешествие. Сегодня вы как поездка на двоих. Красивые виды, легкая музыка, разговоры до утра, ну и не только разговоры.
2: Скорпионы.
3: Цифровой детокс. Был в сети неделю назад. Это про вас. Отличный день, чтобы отложить телефон подальше и насладиться реальной жизнью.
2: По-моему, ты сейчас как раз на такой отдых собираешься,
3: именно.
2: Да?
3: Именно.
2: Вау, то есть мы тебя не услышим несколько недель,
3: пока,
2: да?
3: Пока на неделю.
2: А, окей. Стрелцы.
3: Спонтанное путешествие. Сегодня вы как билет в один конец. Планов минимум, приключений максимум.
2: Козероги.
3: Отпуск после дедлайна. Сегодня вы как тот самый отдых, который наконец-то заслужили.
2: А у кого-нибудь будет рабочий отпуск-то?
3: Нет.
2: Берешь работу с собой и отдыхаешь заодно. Так, Водолей.
3: Необычное путешествие. Сегодня вы как поездка в странное и непопулярное место. Чем необычнее опыт, тем лучше.
2: А самое необычное место, куда ты хочешь поехать?
3: Не знаю, так сходу не скажу.
2: А, у тебя
3: необычное?
2: У тебя списка нету? То есть, вау, у меня Мачу-Пикчу вообще. Очень хочу успеть. Так, рыбы.
3: Отдых с палатками у моря. А море без вас волнуется, речка тоже переживает. Звезды намекают, проведите день у водоема, вода даст вам сил.
2: Море волнуйся раз, море волнуйся 10. Так, и из минусы.
3: Ничего не сказано про них. У них, наверное, рабочий отпуск.
2: А, это как раз у них они работают и отдыхают. Ладно, ребят, видишь, я топлю за вас с минус. Я понимаю, что вы в меньшинстве, но вы тут представлены. Квота для вас есть точно. Это шоу «Разбудилники». Только что был мемоскоп. Зиба-зиба вам всем за внимание. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта. Теперь уверен.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк. АО. ООО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей. Штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
9: В «Ленте».
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
15: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ предупреждает: никто не застрахован от входящего звонка от Саймона. Кому повезло на этот раз, скоро узнаем. Это рубрика «Пранки Саймона».
3: Ой, так, Кэс, когда хочется в отпуск, но все привычные направления уже надоели, остается только включать фантазию и покупать билет не туда, где сказочная Бали, а кое-куда поинтереснее.
2: Заинтриговал. Слушаем.
4: Визовый центр.
5: Здравствуйте, хочу купить визу.
4: Вы гражданин России?
5: Я приехал из Африки.
4: Вы гражданин Африки, да?
5: Да, господин.
4: Сейчас, подождите секунду. А куда, в Шенген нужно, да?
5: Нет, не Шерегеш, я ехаю в Нарнию путешествовать и познакомиться с Аслан.
4: А это какая страна Нарния?
5: Удивительная страна Нарния. Я видел по телевизору, деньги копил 5 года, хочу ехать посмотреть.
4: Норвегия, да, получается?
5: Нету, господин. Нарния.
4: Нарния?
5: Нарния. Нарния.
4: Сейчас посмотрю в интернете.
6: Не слышал такую страну.
7: Нарния? Вы говорили с тем львом?
6: Алло.
5: Да, господин.
4: Это город, да, Нарния?
5: Нет, господин, это страна.
6: Сейчас посмотрим Нарния. Хроники Нарнии.
4: Это страна.
5: Я так и сказал 5 раза. Вы точно турагентство?
4: Такой страны не существует.
5: Как не существует?
4: Ну вот так не существует такой страны. Это вымышленная страна.
5: Это не может быть. Как вымышленный? Вы хотите меня обмануть?
4: Я вас не обманываю, я в интернете смотрю. Это вымышленная страна.
5: Это не может быть. Я готов обжаловаться в посольстве Нарнии в Москве.
4: Сейчас посмотрим. Посольство Нарнии не существует в Москве. Это вымышленная страна.
5: Кто вымышлял?
4: Я не знаю, в интернете написано, что это вымышленная страна. По ней снимали фильм «Хроники Нарнии».
5: А где она на карте вообще?
4: Ну вот тут даже на карте ее нет.
5: Мать моя женщина! Я 5 года делал только дошик, копил деньги на это путешествие.
4: Знаете, кто придумал? Класс Тейлс Льюис.
5: Квас? Кто?
4: Класс Тейлс Льюис. Это, соответственно, был такой писатель, который придумал такую страну.
5: Хм, интересный писатель Квас. А как вас зовут?
6: Меня Павел зовут.
3: Павел, спасибо большое за терпение. Меня зовут Саймон. Я ведущий шоу «Разбудилники» на радио DFM. Надеюсь, я вам настроение поднял.
6: Спасибо, спасибо. Удачи.

0: напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
7: Зависает видео? Тормозят игры? Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Час будильники на радио DFM. Бум, шакалака. Привет, ос, ди команда. Синдром предпоследнего дня перед отпуском — это когда чемодан сам выползает из шкафа и спрашивает: ну что, хозяин, мы вообще летим или как? А мы пока никуда не летим, мы с тобой, ди народ. Это чемодан пока не собирающее шоу.
1: Разбудилники. Здесь Катя Бодрова.
0: О, я диджей Саймон Черный Перец. Агбалао Мерио Куланджа.
1: Вот самый Саймон.
0: Оу, yeah.
1: Ты еще не знаешь, но мы с тобой отправляемся в идеальный отпуск. В идеальный, по мнению врачей.
0: Ух ты!
1: Угу.
0: Вау!
1: Неврологи советуют отдыхать не меньше 4 недель. А мы с тобой на сколько уходим?
0: 4 недели.
1: По словам врачей, после пары недель отдыха резкий выход на работу не очень хорошо сказывается на здоровье. Поэтому и разбивать отпуск на части тоже не рекомендуется. Организму якобы нужен целый месяц для полного восстановления.
0: Ух ты! А я знаю людей, коллеги, которые просто из самолета прилетают после отпуска.
1: И сразу на работу.
0: Сразу на работу и сидят, страдают.
1: Не, ну, вообще это золотое правило, которое советуют и врачи, и психотерапевты. Обязательно давать себе вот некий люфт между отпуском, если ты куда-то улетал, и рабочим процессом. 1-2 дня минимум.
0: Ну, конечно, надо еще приехать в родную, ну, домой на переадаптацию.
1: То есть,
0: и да, реально, вот прикинь, еще хуже всего.
1: Выгнуться с мыслью, что тебя на работу.
0: Знаешь, еще хуже всего. Зимой еще умудряются улететь в очень жаркую страну и прилететь в самолет прямо на работу в зиму. То есть летишь, там градусов 30, летишь в Москву, где там минус 15.
1: Там кортизол просто шкалит в организм.
0: Даже изо рта вообще прет кортизол.
1: И не только кортизол, матные слова периодически.
0: И сидят в эфире и страдают. Блин, почему мне такое?
1: Да, поэтому нам с тобой повезло. 4 недели идеально сочетают невролог.
0: Да, тем более мы же не с самолета на бал прилетаем.
1: Вот почему у нас с тобой нервы железные.
0: Скоро еще будет железный человек.
1: Получается так. Ну что, мы пока в отпуск не уходим. Мы еще здесь и готовы реализовывать заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого нужно разбудить.
0: И через одну песню вернемся. Я уже через 4 недели, господи. Да, это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
2: Уи!
1: Мы готовы реализовывать ваши заявки на пробушку, но прежде подключим к работе ДИИ, наш искусственный интеллект, который умеет рандомно выбирать города и отправлять туда пробушку.
2: Так, попробуем. О, Пермь!
1: Пермь, включи тусовку.
2: Let's go.

0: утро, брат и сестра, ну, от других мам имеется в виду. Веселого продуктивного дня от родственников из Отрадного. Подпись «Барабаш». Это мой дружище. Как приятно получать сообщение.
1: Ой, какая кликуха прикольная, Барабаш.
0: Барабаш.
1: Ух ты.
0: Нет, Барабаш. Барабас — это другой персонаж.
1: Да? Барабаш, да?
0: Да, Барабаш.
1: Звучит как Калабаш.
0: Калабаш. Мне кажется, в Отрадном все знают Барабаша.
1: Да?
0: Да.
1: Вау. Вау, прикольно. А у нас Калабаш. Это специальная тыква такая, из которых потом можно сделать емкость для питья.
0: Оу. Да. Что-то вроде кокоса?
1: Да, но покрупнее по форме. И ну, форма такая интересная. Прикинь, кто-то в Луховицах умудрился это выращивать.
0: Да ты что?
1: Да, я был в гостях, у меня был шок, когда он мне показывал. Калабаш в Луховицах.
0: Но мы будем тебя, Барабаш.
1: Барабаш.

0: Окей, работаем, да? Так, Елена пишет нам: бодрого утречка, Катя Саймон. Вы, как всегда, на высоте. Делайте мое утро веселым и позитивным. Разбудите всю Самару, пусть все получат суперзаряд бодрости.
1: Пусть? А еще Катерина пишет: доброе утро, разбудите, пожалуйста, моего мужа Вадима.
0: О, Вадим и Самара, включите тусовку.

0: мясо!
1: Вот после такого контракта попробуй не проснуться. У нас игра впереди, наушники челлендж называется. Просим вашей помощи. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляйте рандомные слова в любом количестве. Именно их я буду озвучивать Саймону, но слышать он меня не будет. Будет только понимать артикуляционно, что я имею в виду. На чьем слове остановимся, а на игру одна минута. Тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Да, чем больше слов, тем лучше. Так что действуй, по 10 слов каждый. Welcome! Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи тусовку. Оу! Оу! Хватит!

0: Радио Ди ФМ, шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио Ди ФМ.
0: Ди ФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
0: On Ди ФМ.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «ПД». Не оферта.
4: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому

0: этой игры. Спасибо тем, кто оставил слова рандомные в группе ВКонтакте под последним постом «Увидела», а в наших мессенджерах, в личке в том числе. Эти слова я буду произносить вслух для вас, но Саймон слышать меня не будет. Он наденет наушники, будет слушать свою любимую музыку очень громко и только по губам стараться определить, что я имею в виду. У нас на игру одна минута. На чьем слове остановимся, тот победитель. Тому отправим фирменный мерч от Radio DFM.
1: Oh yeah. Что ж, включаю функцию активного качеподавления.
0: Напоминаю, меня подавляют в этом шоу. Ну, сейчас слышу Сай слушать свою любимую музыку.
1: Firestarter!
0: Мы погнали. Клаустрофобия.
1: Уже играем?
0: Клаустрофобия.
1: Как?
0: Клаустрофобия.
1: Как это фобия?
0: Да!
1: Да?
0: Клау.
1: Корытофобия.
0: Клаустрофобия. Клау. К.
1: Ау. Айра.
0: Клау.
1: Ау.
0: Клау.
1: Аутофобия.
0: Ну, клаустрофобия.
1: Ёшкина мама. Следующее слово.
0: Социология.
1: Как?
0: Социология.
1: Это одно слово?
0: Mm-hmm.
1: Так?
0: Со.
1: Йо.
0: Со.
1: Но.
0: Си.
1: Си.
0: О.
1: Ко. Ло. Йоносико. Это что такое Йоносико?
0: Йоносико.
1: Йоханнесбург, что ли? Следующее слово.
0: Татуировка.
1: Условия.
0: Татуировка.
1: Катастрофа.
0: Татуировка.
1: Следующее слово. Но это день вообще
0: каскадер.
1: Какой.
0: Каскадер. Каскадер.
1: Танцор.
0: Каскадер.
1: Стаккато.
0: Ка-ка-ка-ка-ка.
1: Ха-ха-ха.
0: Это я на тобой подсмеюсь.
1: Катя.
0: Это был каскадер, последнее слово.
1: Ух ты.
0: Ка-ка, говорила я.
1: Ну, по губам никак не скажешь. А ха-ха, вот мне сразу вообще видно было.
0: А какие слова еще были? Клаустрофобия?
1: Ну, а, это клаустрофобия была, господи.
0: Легенько. Социология?
1: Не, социология, вот особенно вот это соция, по губам вообще не читается.
0: Татуировка. Еще был такой, было такое слово.
1: Не было. Нет.
0: Говорю, у тебя было.
1: Да? What?
0: Но мы остановились на слове... Ха-ха, каскадер.
1: Ха-ха-дер.
0: Его прислала Марьяш Молдобаева. Мы тебя поздравляем, Марьяш. И вручаем фирменный мерч от Radio DFM за победу в игре «Наушники челлендж».
1: Да, ты меня уложила полностью. Марьяш.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Катя – это Екатерина, а батя – не Е... Ой.
3: Реклама на ДФМ.
4: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
6: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которую мы давно успели полюбить, мэшапы Саймона. Сай берет голос одного артиста, накладывает на музыку другого артиста, и получается новый хит.
3: Обычно мы не накладываем, мы
2: присобачиваем.
3: Во. Ну что ж, сейчас мэшап, который доказывает, что русская красавица может не только свести с ума, но и звук и ни за что не убавляет. Ну что ж, вот такой мэшап у нас сегодня. Русская красавица Ханна versus французская змея DJ Snake. Получается мэшап, русская красавица Turn Down For What?
2: Вау.
3: Вот такой хардкор сейчас будет. Поехали. DJ.

0: Ух!
1: Ой, русская красавица и французская змея. Что-то звучит как реалити-шоу, да?
0: Нет, а куда бы русская красавица не вписалась, скажи мне?
1: Да уж.
0: Мэтч удался, 100%.
1: О, зиба-зибочка, зиба-зибочка.
0: Особенно на моменте «Hey, hey, hey».
1: Hey, hey, hey, hey, hey.
0: Просто отлично было.
1: Ой, вообще. Ну что же, французская змея приползла к русской красавице знакомиться. И в итоге сама попала под каблук.
0: Отличный мэшап, спасибо, Сань, за эту идею.
1: От души, от всего сердца черного перца. Зиба-зиба за внимание!
0: А тебе спасибо от русских красавиц.
1: Окей. Okay. Ну, кстати, я-то думал, ты исполняешь песни, видишь? Оказывается, не ты. Ну, ничего, ничего. Мы свою напишем.
0: Да-да-да.
1: Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Скоро вернемся. Держись и жди. И пока, включи
0: тусовку.
2: Это шоу «Разбудильники».
1: Саймон
0: и Катя.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра – 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2020.

0: Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО «Банк». 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
0: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: А дальше тусовка
6: on DFM.
5: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Оу-оу-оу-оу-оу, коничива, дитусовка. На подходе интеллектуальный фитнес без абонента. Welcome в шоу «Разбудильники». Она сегодня будет качать не бицуху, а твои извилины. Катя Бодрова.
3: И твои в том числе, диджей Саймон.
2: Оу, yeah. Ну что, сейчас познавательная рубрика «Катин хламник», где узнали, что проще лизнуть чужой локоть, а вот свой невозможно.
3: Это правда. Отправляемся снова ко мне в черепную коробку, и там хранится один рандомный факт. Самый продолжительный в истории футбольный матч длился 36 часов.
2: What?
3: Вместо обычных 90 или там, ну сколько, максимум 120 минут.
2: Максимум,
3: дело
2: да.
3: Обычно. В Великобритании решили не мелочиться. Играть так играть. И провели самый продолжительный матч в истории футбола. Это были две английские команды. Они даже попали в книгу рекордов Гиннесса. За 36 часов.
2: Три дня.
3: Это игры. Команды успели забить более 500 голов. Догадайся, с каким счетом закончился матч.
2: То есть даже кто-то проигрывал?
3: Да.
2: Так, 500 и 200?
3: 285, 255.
2: What?
3: Вот такой счет.
2: А погоди, они это специально именно ради рекорда играли? Или что это такое? Или это пытка?
3: Во-первых, для рекорда, а во-вторых, чтобы собрать средства на благотворительность.
2: А, ну это дело-то серьезное, конечно.
3: Игроки, чтобы не уставали, в каждой команде на поле вышло сразу по 18 человек. Но играли они все 36 часов. И уже к концу матча еле передвигались по полю.
2: Погоди, 18? То есть в каждой команде
3: 18 человек.
2: Если честно, я думал, больше людей. То есть целая деревня приходит.
3: Ну, чтобы там просто как бы ходишь, не всегда бегаешь и все такое. Но
2: это тяжело все равно. Три дня играть без остановки.
3: Разумеется.
2: Я-то представлял, что будет матч между, знаешь, Луховицей и Коломной, понимаешь? То есть выходят и в этих городах бессменные такие возможности, да?
3: Да.
2: То есть менять людей бесконечно. Тогда это проще было, но 18 человек, это тяжело.
3: Мне больше всего впечатлил, конечно, счет. 285-255. Этот матч не закончится никогда.
2: Ни в одной игре с мячом нет таких...
3: такого счета.
2: Такого счета.
3: Даже в баскете, да, где это нормально, там супер много.
2: Баскет, если там сотки наберете, это уже круто, да.
3: Да, да, да.
2: 280. Ладно.
3: Физкульт, привет.
2: Разбудь.

0: реклама на
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.

0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы пытались купить билеты в Нарнию, а еще поделились детскими прозвищами. Итак, Супро Экс Саймон.
2: А Катя у нас Леди Кролик.
1: Кролик. Пора прощаться. Ну и, как говорят миллениалы, скажите, что нужно уметь, и я буду уметь это через 3 дня. Это наша суперспособность.
2: А если нет?
1: А если... Не может быть такого.
2: Не может быть.
1: Если ты миллениал.
2: Окей. Человек дал слово и сделает. Окей. А я брат от другой мамы, Диджи Саймон. Черный перец, Акбала. О, Мэри Окуланджа. Дин народ, желаю, чтобы твои носки всегда находились парой, а деньги пачкой. Во всех соцсетях я Диджи МС Саймон. Пока-пока-пока. До завтра.
1: У нас на этом все. Но тусовка продолжается.

0: выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
1: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ-30. ДФМ Топ-30. ДФМ. Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН».

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.

0: Круглосуточно.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
3: Категория 16+.
4: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ищешь стабильный

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишь, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: DFM.

0: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019081908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: ноября 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, местные порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
6: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
5: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
7: Иди ко мне, девочка.
5: «Школа призраков» в кино с 30 июля в 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
10: А дальше тусовка
11: on DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом. .рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: не вот это, вот все. Jubal on the Beach с эффектом настоящего лета на радио DFM. Ну и есть некоторые, кто решил из этого самого лета в Австралии свинтить во Францию. Самолет, пролетевший из Мельбурна в Тулузу, именно в Тулузу, может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Дело в том, что маршрут дальностью больше 23 тысяч километров он преодолел за 24 часа 24 минуты. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, и я надеюсь, что вы ровно с таким же рвением и желанием перехитрить меня в игрушке Fake News будете готовы заполучить наш фирменный приз. Чуть позже только, пожалуйста, не профукайте специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока...
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в кредит. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
8: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфы.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Сверидовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поиграть нам с Ильнуром. Ильнур, здравствуй, дорогой человек.
1: Привет, Артем.
0: Ты в автомобиле и, вероятно, куда-то двигаешься. Куда?
1: Домой.
0: Хорошее дело, отработал, счастливый и довольный человек за рулем. Да еще решил принять участие в нашей игрушке. Фейк Ньюс, она называется. У нас для тебя готовы уже три новостных заголовка, которые я традиционно прямо сейчас друг за другом тебе озвучу. Ну а ты, если определишь правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаешь наш фирменный приз. А если нет, возможность передать свои фирменные приветы. Итак, Ильнур, вот как выглядит первый. В Оксфорде создали вирус, способный уничтожить все березы в мире. Правдивы или нет, на твой взгляд?
1: Думаю, что нет.
0: Тюменские коммунальщики попытались увести лужу на тракторе.
1: Правда.
0: Ну и в ресторанах Португалии начали продавать понч-бургер. Понч-бургер.
1: Правда.
0: Да, да! Ага, и это победа! Но... Бургер, на котором вместо верхней булочки сладкий пончик. Ну, как бы фиг его знает. Слушай, я даже не буду на самом деле подводить никакие итоги, потому что ты везде и во всем оказался прав. Это стопроцентная и безоговорочная победа. Мы тебя с этим поздравляем. Собственно, фир-приз от радио DFM твой и ничей иначе. А с тебя хочется запросить фирменные приветы еще, Ильнур.
1: Передаю привет своей любимой супруге Лиле, всему городу Казани. Вот. И...

0: естественно, команде Диафан.
1: Да, и всем хорошего лета еще, вот.
2: Реклама на Диафан.
3: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
4: Телефон рекламной службы «Радио Диафан» в Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома винясу. То есть... Винясу.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М-70» и «Москвич М-90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М-90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на «корона.ру».
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
0: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
7: Я слышу их через наушники. Помогите мне, они все ближе и ближе.
6: В этой школе происходит что-то жуткое.
7: Одной мне не справиться.
6: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
10: А дальше тусовка
11: on DFM,
10: потому что радио.

0: интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1907 году в Москве появился первый автобус, который, по сути, был грузовиком с лавками в кузове и навесным балдахином. В 1950-м в Ленинграде на Крестовском острове открылся первый в Советском Союзе стадион на 100 тысяч зрителей, которому присвоили имя Сергея Мироновича Кирова. А в 1984-м в Америке стартовал сериал «Санта-Барбара», который шел почти 10 лет, до 15 января 1993 года. В России же его, как вы все прекрасно знаете, тоже показали. Но не сначала и не до конца.
1: А почему?
0: По всей видимости, кто-то подумал, что российский народ не выдержит такого накала страстей.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
10: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

Предаетесь музыкальной и не только ностальгии, докладываю, что в Британии кошка стала главным кандидатом на звание самого старого представителя кошачьих на планете. Дело в том, что на днях ей исполнился 31 год, что по человеческим меркам равняется 146 годам. Ну и в таком вот почтенном возрасте ее нужно, конечно же, чаще гладить. Кстати, сможете самостоятельно погладить себя по головушке, если примете участие в игре «Что было дальше?» и выиграете таки наш фирменный приз. Что для этого нужно? Не профукать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. А пока всем бодрого доброго, с вами все тот же Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня в нашей компании непременно.

0: после обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня. А пока самое время поговорить с Георгием. Георгий, здравствуйте.
1: Всем привет.
0: Откуда вы к нам пожаловали, аловали?
1: Город Вологда.
0: О, у вас там дождливо или тепло больше?
1: Нет, сейчас тепло, солнце.
0: Класс. Самое время немножечко перевести дух. Что было дальше, Георгий? У меня для вас есть самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало, а еще точнее, три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. И я сейчас все это дело зачитаю, ну а вы, если выберете правильный, мы подарим вам наш фирменный презент от Радио DFM. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы послушаем ваши фирменные приветы. В Малайзии, Георгий, мужчина развелся с женой из-за многоточия. Вопрос, что было дальше? Футбола, маркетплейса или еды? Ваш ход.
1: Малайзия, я думаю, что, возможно, футбол.
0: Угу. А если убрать возможно, то есть и другие варианты. Например, маркетплейс или еда. Все-таки давайте будете в чем-то одном убедительны.
1: Ну, вряд ли маркетплейс.
0: Ага.
1: Можно попробовать еду.
0: Ага. Тогда либо футбол, либо еда. Что ближе к телу, выбирайте, Георгий.
1: Давайте все-таки футбол.
0: Все-таки футбол.
1: Подумал, они сначала.
0: Кричат болельщики. Гол. В Малайзии мужчина развелся с женой, Георгий, из-за футбола, представляете? Да, да, так как поспорил с другом, что разведется, если аргентинцы проиграют Испании.
2: Это судьба. Судьба, судьба, судьба, судьба, судьба.
0: Георгий, с победой! Вы прям как в воду глядели. Наверное, потому что занимаетесь футболом и смотрели чемпионат мира, да?

0: не слышал эту новость раньше.
1: То есть вы вообще меня конкретно перехитрили. Ладно, ладно, забирайте наш фирменный приз от радио DFM и передавайте ваши приветы фирменные тоже.
0: Спасибо большое, просто передаю привет всем, кто меня слышит.
1: Но не видит.
2: Реклама на DFM. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Ищи стабильный

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Настоящие рамные внедорожники Тэнк. Уже в Вологде. Тэнк Мартен. Окружное шоссе 33. 75-57-57.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. DFM.
3: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек New Religion. Это Bieber X и Faithless.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место не смогли подняться, но тоже неплохо. Broken Strings, Alan Walker, Isabelle Malkman и Catherine Ryan.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели снова стали Али Фабан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
1: On DFM.

0: Тире за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: 22 января 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядки получения на зон.ру. 16+.
1: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
2: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
1: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
3: Иди ко мне, девочка.
1: «Школа призраков». В кино с 30 июля 18+.
4: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут живые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru.
7: 15+. Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-5458.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.

0: Ну что, не для бесповода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить, собственно, сегодня можно Международный день дружбы, ну или же день поворачивания налево и попытаться добраться до нужного вам места, поворачивая только налево. Ну что сказать?
1: Вам налево, мне направо, ну и до свидания.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
2: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде ограничат движение по участку Советского проспекта. Продолжается второй этап благоустройства набережной в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде ограничат движение по участку Советского проспекта. С 30 июля по 3 августа будет перекрыто движение по Советскому проспекту на пересечении с улицей Первомайской. Это связано с тем, что специалисты Вологодской ТГК-2 будут проводить реконструкцию более 200 метров труб в однотрубном исполнении диаметром 250 мм. Работы по реконструкции участка тепловой сети проводятся в рамках подготовки Вологды к отопительному сезону. Участок, где будут проходить работы, можно будет объехать по улицам Засимовская, Козленская и Яшина. Продолжается второй этап благоустройства набережной в Вологде. Подрядчик ведет работы на двух участках Заречного берега набережной от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова. На сегодняшний день специалисты делают асфальтовые тротуарные покрытие, устанавливают бортовые камни и занимаются озеленением. На участке от пересечения улиц Сергея Орлова и Ленинградской до Октябрьского моста продолжается укладка плитки и бортового камня. Прокладываются сети освещения. Благоустройство ведется при поддержке правительства Вологодской области и администрации города Вологды, а также в рамках народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: Блейк и Нелли Фуртадо, Give It To Me, прямиком с R&B танцпола в нулевых в эфире Радио DFM. Ну а что до новостей, то для этого предлагаю отправиться в Италию. Там, значит, мужчина взял да и подделал римский амфитеатр. Фальшивую достопримечательность он построил из стеклопластика, папье-маше и оштукатуренных блоков. И больше 10 лет водил по ней экскурсии.
1: Браво, браво, брависсимо.
0: Ничего, конечно, в этом хорошего нет, потому что он самый настоящий негодяй и подлец. Но люди, люди-то куда и что там смотрели, я не пойму. А вы, кстати, сможете на ежедневной основе любоваться нашим фирменным призом, если выиграете его в игрушке «Слово дня». Чуть позже, пожалуйста, по моей команде первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте правильное ударение в слове, и он ваш. Меня зовут Артем Скоробогатый, много не работайте и мало тоже.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО НТТ. ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
11: Категория 16+.
12: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
12: On DFM.
2: Потому что Радио DFM.

0: надеяться, что с нами на прямой связи Грамотей Андрей. Как вот звучно, да? Аплодисменты Андрею. Андрей, здравствуйте. Андрей.
1: Да.
0: Да, Андрей, как слышно? Прием из Новосибирска.
1: Хорошо слышно.
0: Ну как вам сказать? Ладно, надеюсь, что ничего худого не произойдет. Андрей, помните, что было по русскому языку?
1: По русскому языку было у меня нормально.
0: Было нормально. Нормально все было. А что вы вопросы такие задаете, товарищ ведущий? Ну ладно. Ладно, Андрей. Дело в том, что если вы одержите победу в игрушке «Слово дня» и отгадаете правильное ударение в слове, мы подарим вам наш фирменный приз. А если ничего не получится, то тоже неплохой вариант. Мы послушаем ваши фирменные приветы. В общем, Андрей, эксперты дали совет. Чтобы побороть муравьев на дачном участке, нужно использовать растения с резким запахом. Пижму, либо ревень или ревень. Что выбираете вы?
1: Ревень.
0: Ревень, столица деревень. Совершенно верно, Андрей. И хоть в разговорной речи чаще можно услышать вариант с первым ударным слогом, он является неправильным, потому что правильным является вариант со вторым ударным слогом. Поэтому верно говорить еще раз как, Андрей Грамотей?
1: Ревень.
0: Да. Ревень. Супер. Супер. Мы вас поздравляем, Андрей. С русским языком у вас все не так уж и плохо. Как минимум его нужно знать для того, чтобы принять участие в этой игрушке. Мы вас поздравляем. Забирайте наш фирменный приз от радио DFM и передавайте приветы. Андрей.
1: Привет. Да просто я еще, у меня параллельно играет радио, а от радио отстает от телефона.
0: Ага.
1: Я ориентируюсь по радио.
0: Ага, ну привет, вот говорите.
1: Привет передаю своей любимой Сашеньке, сыну Матвею, всему городу Новосибирску. Тепла, добра, здоровья всем.
2: Реклама на
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70.

0: Субботний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.

0: круглосуточно.
1: 6+. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежно. Корейские автомобили. Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
9: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
8: В этой школе происходит что-то жуткое.
9: Одной мне не справиться.
8: Школа призраков. Кино с 30 июля. 18+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Сверина.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
16: А дальше тусовка
17: on DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Да, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в России появились новые машины, у которых в генах путешествия и отсутствие аллергии на бездорожье. Да, это российские кроссоверы G-Land. Данное название – аббревиатура, где J значит Journey – путешествие, и Emotions – эмоции, а Land – своя территория. У бренда G-Land две линейки моделей. Серия C посвящена яркой жизни в ритме современного мегаполиса, а серия J подойдет тем, кто выбирает приключения на бездорожье. Так что, дорогие друзья, отправляйтесь-ка в магазин. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
1: До скорого.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов. Без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская, 2А. Правый цоколь.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

Ну и вот он, четверг, да, хороший день. И особенно он хорош тем, что ближе к пятнице, чем среда. Ну а пока лето и пятница, и выходные нужно проводить максимально ярко. Мы в этом вопросе, конечно, те еще помощники. Не пропускайте наше подведение итогов уже послезавтра с 15 по столичному. DFM ТОП-30. Соберемся вместе снова и послушаем самые крутые треки недели. Ну а в этом часе, как обычно, хорошая музыка и возможность забрать фирменный мерч себе. Друзья, не упускайте такой шанс, пока он есть. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет. Двигаемся далее. Слушаем Shades of Blue.

всегда было интересно, когда слушаешь этот легендарный трек, кто вообще за ними гоняется-то. Ну ладно, давайте это тайну оставим им. Ну а вам, друзья, мы приготовили кое-что другое, а именно наш мерч, и уже скоро, в ближайшие минуты, мы начнем его разыгрывать. Для этого нужно дождаться специального выхода, скоро я снова здесь появлюсь и скажу, что нужно нам позвонить. Собственно, первый дозвонившийся и будет иметь шанс поиграть с нами, выиграть наш подарок, ну и получить прекрасные эмоции. Думаю, что стоит побороться. Ну а пока ловите номер +7 495 956 1012. Ну и готовьтесь, скоро будем играть.

0: Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Ребята, хотите угадать, что у вас в кармане? Да телефон, скорее всего. Но даже если не угадал, возьмите телефон и позвоните нам. Возможно, в этом часе именно вы выиграете наш мерч. Шанс очень большой, игра простая. Звоните, играйте. +7 495 956 1012. Всем удачи.

0: на Deep FM забрать не только хорошее настроение, которое, разумеется, полагается абсолютно всем, но еще наш мерч. За него будет прямо сейчас бороться Василий из Москвы. Он с нами на связи. Василий, привет.
1: Привет, привет.
0: Ты тут недавно, точнее мне, за эфиром сказал, что в отпуске был не так давно. Расскажи, как работает с человеку отдохнувшему. Просто давно уже не знаю этого чувства.
1: Слушай, на первую неделю после отпуска
0: тяжеловато.
1: Пару дней втягиваешь, потом нормально, да.
0: Да, но это правильно. Сейчас, я уверен, да. Ты неплохо втянешься в нашу игру. Мы поиграем с тобой в третий лишний. Я назову тебе три слова. Твоя задача — выбрать лишнее, ну, естественно, по смыслу. Но, может быть, и скорее всего, ты эти слова не знаешь. Так что 90% что это наугад, но... Ну ладно, давай.
1: Да?
0: Да. Три слова. Слушай, первое — это джеб. Второе — элегия. Третье — дактиль. Какое слово лишнее? У нас есть время немножко подумать. Василий, есть понимание? Yep. Джеб, элегия или дактиль? Итак.
1: Элегия. Давайте элегию выберем.
0: Давай, хорошо. Это слово ты выбрал, и это... к сожалению, это неправильный ответ. Слушай, джеб, потому что это удар в боксе. Прямой. Такой.
1: А я его первым выбрал, да.
0: А я не услышал. Было. Элегия, ну да, это лирический жанр, стихотворение. Второе, это, точнее, третье, дактиль, это то же самое стихотворение. Ну ладно, ну не расстраиваешься.
1: Ничего страшного, да.
0: Как же так сложилось-то, неловко получилось. Ну ладно, время передать приветы.
1: Ребята, всем привет слушателям DFM, классное радио. И вам тоже привет.
0: Спасибо тебе, дорогой. Оставайся на связи, мы какой-нибудь утешительный приз тебе подберем. Друзья, если вы также хотите побороться за подарок здесь вместе с нами, тогда, ну, боритесь, собственно. В следующем часе еще раз такая возможность появится.
2: Реклама на DFM. Август – выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Приближается 30 число сегодня, четверг у нас. Какие события, какие праздники, посмотрим вместе. У нас отмечается Всемирный день снорклинга. Странно, что сейчас, а не вот когда дожди недавно были. Также день «Поделись объятиями». Не очень понятно, что это имеется в виду. Но если увидите, что кто-то обнимается, подходите, просите делиться. Еще сегодня день межгалактической дружбы. Так что если увидите инопланетянина сегодня какого-нибудь, не надо бежать, орать, спасаться. Помните, что дружба начинается с улыбки. Всем огромный привет. Мы продолжаем слушать музыку. Ну и, естественно, продолжаем разыгрывать подарки. Скоро снова этим займемся. Главное, не стесняйтесь, участвуйте непременно.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: По

0: Читал здесь, что ученые из нескольких стран мира сразу собрались и пришли к выводу, что большинство людей с детства, представляете, склонны к хорошим поступкам. Да, друзья, мы готовы делиться, готовы радовать друг друга, но если вы вдруг увидите в следующий раз человека, который поступает плохо, не нужно его сразу ругать, ведь он старается, идет против себя. А мы же стараемся этого не делать. И, конечно, продолжаем радовать вас хорошей музыкой и раздавать мерч. Совсем скоро снова я окажусь в эфире и скажу, что нужно нам позвонить. Не стоит бороться против этого позыва. Действуйте, друзья, звоните, и первый дозвонившийся будет иметь шанс выиграть наш мерч. +7 495 956 1012. Такой у нас номер.
1: Реклама на Дифа.
2: Ворота и калитки распашные, откатные. Профиль-центр 54 54 54.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту Том-Ям.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
10: В «Ленте».
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
14: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Займы на любые цели в приложении «Корона».
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: Потому что

Звонить нам, чтобы иметь шанс выиграть наш мерч. +7 495 956 1012. Ребята, шанс есть абсолютно у всех. Игра простая. Пробуйте и выигрывайте.

0: Начинай! И всего лишь нужно было нам дозвониться. С этим справился Игорь из Новосибирска. Игорь, привет тебе!
1: Приветствуем!
0: Игорь, хотел задать вопрос. А ты любишь готовить вообще?
1: О, да, обожаю.
0: Да? У тебя есть любимое коронное блюдо?
1: Картошка по-флотски. Вообще у меня много блюд.
0: Да?
1: Любимых коронных, да.
0: А что, картошка вырвалась, и ты решил сразу же?
1: Это самое первое было, что я, грубо говоря, хорошо научился готовить.
0: Да. А расскажи, в чем секрет тогда? Интересно, тоже научимся.
1: Просто делать с любовью.
0: А любовь — это женщина, да, которая умеет готовить. Ладно, Игорь, играть будем с тобой. Расскажите правила. Игрушка называется «Не скажите «а». Сейчас я задам тебе тему, на которую ты в течение 30 секунд будешь говорить. Разная может быть тема. Ну, давай я тебе сразу скажу твою. Это к чему я, собственно, и говорил. Я хочу, допустим, сварить борщ. Расскажи, как это сделать за 30 секунд. Но во время своего рассказа тебе нельзя говорить определенные буквы и слова, в которых она встречается тоже. Ну, определенные, определенную. Это будет одна буква. Например, буква А, если бы это была. Ну, ты там... Не могу сказать свекла, потому что там есть буква А, да? Ну, и нельзя как бы просто ее заменить на какую-то другую и не сказать, в общем. Ну, ты понял. Придется искать какие-то синонимы, какие-то альтернативы. Ты готов?
1: Да.
0: Отлично. Твоя буква Т, Тимофей. Начинаем.
1: Так, нельзя говорить Т, да?
0: Да, абсолютно верно.
1: Я подойду к столу.
0: К чему?
1: Столу приготовлю.
0: Да какому столу?
1: Как я буду готовить борщ?
0: Да, букву Т нельзя говорить.
1: Я нарежу картошку.
0: Да что ж такое? Игорь!
1: Я растерялся.
0: Да ё-моё, да что ж такое-то? Ну-ка, картошка, стол у него. Да что, ты даже я думал, я вообще тебе сначала сказать, чтобы все мог сказать, кроме свеклы. Ну, видишь, как оно получилось. Ну ладно, Игорь, ну ничего страшного. Ладно. Главное, ты умеешь готовить и в целом сам себе можешь подарок устроить вечером. Передавай привет, родной.
1: Передаю своей любимой семье. Они сейчас в деревне наслаждаются.
0: А ты чего не с ними?
1: Летом. Я их уехал, мне по делам надо уехать.
0: А, ну ладно. Ну поедешь отдыхать в выходные?
1: Ну, конечно, конечно.
0: Ну, это слава богу. Далее, далее, продолжаем.
1: Ну, все, всех люблю, всем привет, узнал.
0: Спасибо тебе большое, Игорь, за твое участие. Ну, не расстраивайся. Главное, зато ты можешь принять участие вот в ближайшие дни снова, да хоть сегодня, если получится дозвониться. Далее здесь Юля Пого, Дим Попов. Встречайте их. Я же на этом моменте тоже прощаюсь, как и Игорь с вами. Ну, услышимся завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов. Без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54 54 54.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: Он напоминает стук дождя по черепице
4: и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
13: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
14: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологда. 70-72-82.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
16: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
17: D-News. D-News. На DFM.
18: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 50 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за культурную столицу России. В Вологде изменят планировку парковки у железнодорожного вокзала. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 50 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за культурную столицу России. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвует 23 города. Поддержать Вологду и проголосовать можно на сайте «Горжусь Вологодчиной». Для этого потребуется авторизоваться на портале «Госуслуги». По итогам первого этапа будет сформирован список из 8 городов-финалистов. Конкурс «Культурная столица России» проводится с 2023 года. Вологда дважды выходила в финал проекта. В Вологде изменят планировку парковки у железнодорожного вокзала. Остановочную зону и парковку на площади Бабушкина планируют реорганизовать. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. В конце участка перед железнодорожным вокзалом со стороны автовокзала появится дополнительная зона для высадки и посадки пассажиров. Работы планируют завершить 5 августа. Благоустройство площади Бабушкина проводилось в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
17: D-News.
19: Радио DFM.
17: Для лиц старше 12 лет.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Попова, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю отдыхать больше, чем работать, но деньги на карточку тоже люблю, когда приходят. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 30 июля 2026 года. Это четверг, последний четверг июля, между прочим. Сегодня отмечается Международный день дружбы. День поделитесь обнимашками, день вышивки, да, день зарниц и молний. День чизкейка сегодня. Также отмечается Марина Лазарева. Сори, с лазарями. Не знаю, что это означает, но, видимо, что-то очень важное. Еще сегодня у нас именины у Маргариты. Маргарита! Сразу одни вспоминают пиццу, другие что-то еще. Так, и сегодня, поскольку у нас Международный день дружбы, мы решили обсудить с вами следующую тему. Назовите абсолютно безобидную привычку вашего друга, которая раздражает сильнее, чем должна. У меня есть подруга Катя. Я могу, в принципе, описывать Катю, вот, и все спросят, а зачем вы дружите, если столько всего раздражает? А потому что мы принимаем человека без условий. То есть нас может что-то раздражать, но мы все равно вот...
3: Положительное качество перевешивает.
1: Что делать, понимаешь? Это мой крест. Итак, меня раздражает, что моя подруга сама все время меня подгоняет постоянно. Ну ты где? Ну ты где? Ну ты где? Я бегу, тороплюсь, понимаете, волосы не досушу. Все, вот прямо бегу, потому что понимаю, что, видимо, она уже совсем ждет там с сумками меня, чтобы на дачу ехать. Я приезжаю, а она еще ходит, еще даже волосы не мыла. И получается, что она меня подторапливает, чтобы спокойно опаздывать. Понимаешь, комфортно. Еще подруга одна говорит торты. Вот, уже 10 лет ее исправляет. Торты, торты. Чувствую себя прям занудой. Но она все равно торты. Неисправимо, видимо, совсем. Ну и еще вот есть подруга, которая, если я не отвечаю в течение 5 минут, просто начинает названивать.
3: А есть такие, да,
1: прям сразу.
3: Нужно срочно ответить, да.
1: Понимаешь, нет, я сбрасываю, человек названивает опять, то есть, и потом, ты чего трубку не берешь? Вот этот момент меня просто поражает. А ничего, что у меня может быть совещание в туалете? Ну, то есть, алло. Есть какие-то вещи неприличные, например. Так, ну что, друзья, у тебя?
3: Ну, у меня есть один друг очень любопытный, который задает настолько много вопросов и абсолютно лишних, которые, в общем-то, может быть, касаются ситуации, но его не должны касаться. Вот, знаешь, ему отвечаешь, он говорит, а если вот так вот сделать, то как, а если вот так вот? И ты думаешь, вот хватит душнить, закройте кто-нибудь форточку, хватит уже этих лишних вопросов, это настолько бесит. Хотя, в принципе, наверное, раздражать тем более в друге не должно.
1: Но, кстати, если человек интересуется искренне твоей жизнью и задает вопросы, это вообще неплохо. Хуже, когда ты спрашиваешь, как дела, а дальше ты весь вечер слушаешь, как дела, а тебя никто об этом так и не спросит. Ну что, друзья, назовите абсолютно безобидную привычку вашего друга, которая раздражает сильнее, чем должна, пишите.
3: В группу Радио ДФМ ВКонтакте и на номер 965-115-515 используйте любой удобный для вас мессенджер.
1: Ну и, конечно, лучшим стильная модная кружка ДФМ. Ladies and gentlemen,
0: мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напомним о том, что нам говорят астрологи. Сегодня в 21.06 стартует 17-й лунный день, о нем мы поговорим в следующем часе. А в этом еще все-таки обсудим 16-й лунный день, который сегодня практически все солнечные сутки был с нами. И день этот считается благоприятным, несмотря на то, что влияние тяжелого полнолуния в Водолее еще ощущается, но тем не менее должно немножечко отпустить. То есть если до этого энергия была сильная, очень такая агрессивная, может быть даже... качались люди на каких-то качельках энергетических, то сегодня наступил день бабочки и голуби. Символ чистоты, чистоты, гармонии и равновесия. Бури полнолуния уже утихают, и луна сегодня предлагает нам передышку. Также, что нельзя делать в этот 16-й лунный день? Сейчас важно соблюдать золотую середину. Во всем не говорите громко, не делайте резких движений. Это период созерцания и отдыха души перед новым этапом. Нельзя нарушать тишину криками или громкой музыкой. Звуковые вибрации сегодня как-то вот не особенно хорошо влияют на ваше тело. Также завидовать, проявлять алчность. И сегодня нужно вот как-то действительно щедрость продемонстрировать, иначе вы можете перекрыть себе финансовый поток. Начинайте дела без внутренней уверенности. Сегодня нельзя, сомнения разрушают фундамент любого начинания. Выяснять отношения на повышенных тонах. Слово, сказанное в гневе, вернется бумерангом. Что можно и нужно делать 16-й лунный день? Проводить генеральную уборку в мыслях, простите обидчиков, отпустите прошлое, прям чистый четверг у нас получается. Гулять на свежем воздухе сегодня очень хорошо, потому что как-то подышать, подумать, прекрасно, кислородом надышаться. Мириться с теми, с кем были в ссоре. Первый шаг, сделанный сейчас, приведет уже к новому уровню отношений, неважно, в личных отношениях или в дружбе. Заниматься творчеством для души, а не результата. Рисуйте, пишите стихи, вяжите. Соблюдать умеренность в еде и желания. И сегодня очень хорошо послушать медитативную, спокойную музыку. Она настроит ваши вибрации на нужный лад. Ну, у нас тут медитативной музыки полно, друзья.
2: Вот, да? Одна из них впереди.
1: Поэтому обязательно слушайте и набирайтесь правильной энергии. Ну, а о том, что нас ожидает 17-й лунный день, мы расскажем в следующем часе.

0: привычка обесценивать других людей. У меня есть такие подруги, они всегда встречаются, обсуждают третью. И я абсолютно уверена, что когда я не с ними, они также обсуждают меня. Ковыряться в зубах зубочисткой в общественном месте, кафе, ресторан, уходите в уборную, ковыряйтесь там. Очень много раз подобное наблюдала у своих друзей, но неловко сделать замечание.
1: Он всегда говорит, ну типа, через слово, прям иногда раздражает, честное слово. Всегда говорит, дай откушу, когда я что-то ем. Вот постоянно ему нужно откусить какой-нибудь маленький кусочек.
0: А меня раздражает мой друг, который говорит, ихний, еёный, евоный, тамошний, хочете, а особенно бесит слово «кушать». Я ему пытаюсь объяснить, что кушают дети до 5 лет, а остальные едят. А он говорит, я зануда. И все, и вопрос закрывается. Меня бесит в моем друге сплетничество. Кстати, сплетничество пока самый популярный вариант. Ну, вот я не знаю, меня не бесят люди, которые сплетничают. Главное в этот момент сказать, кто мы такие, чтобы
1: слушать.
0: Тут самое главное, с какими словами вы это делаете. Вы же по-доброму, вы просто обсуждаете по-доброму. Но ни в коем случае не осуждаете.
1: Ну, конечно, слушайте, а вообще, что еще обсуждают друзья? Как раз других друзей или
0: это
1: не друзей?
0: Это логично, да. Вот у нас классный чат есть, например, с Тимуром Беловым, Поповым и мной, называется «Писькин пух». Вот, и мы там обсуждаем Попова прямо при нем. Мы даже никаким образом вообще не стесняемся. Мы прямо осуждаем его, обсуждаем, все при нем, все абсолютно выливаем. И причем так, как будто бы его нет.
1: Да, у меня было пару проколов, которые вспоминать теперь будут всю жизнь, скорее всего.
0: Абсолютно.
1: Жизнь.
0: И мы всегда ему это припоминаем, то есть очень хорошо. Когда у вас есть друг, которого можете прямо вот попинать, прям публично, друг с другом.
1: Да, еще знаете, что хорошо запоминается? Запоминается то, когда вы дозваниваетесь прямо в прямой эфир и участвуете в наших играх. Впереди у нас методом тыка, проверим вашу интуицию. Звоните 8-495-956-101-2.

0: хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
1: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 7022.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. DFM. Радио ДФМ.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка и, конечно же, проверять нашу, вашу интуицию. Кто с нами?
1: Это Ирина из города Сергиев Посад. И Ирина, здравствуйте.
0: Ирина? Мы здесь, а вы?
1: Ирочка.
0: Ирина здесь.
2: В дороге связь.
0: Ну, будем надеяться, что теперь уже она никуда от нас не ускачет и останется здесь с нами. И, соответственно, вы сможете отвечать на вопросы. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, полагаясь только на интуицию. На старт, внимание, погнали. Правда, что многоножки рождаются без ног?
2: Да.
0: Правда, что когда крокодил злится, он высовывает язык?
2: Нет.
0: Правда, что курвиметр – прибор для измерения длины кривых линий?
2: Да.
0: Правда, что лоток для яиц официально называется бугорчатая прокладка?
2: Да.
0: Правда, что самая высокая пирамида из бокалов с шампанским была в высоту более 8 метров?
2: Да.
0: Напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью. И, конечно, прямо сейчас мы с удовольствием озвучим уровень интуиции. Ирочка, вот вы как интуитивно чувствуете, что у вас?
2: 3.
0: Но это вы идете такой, знаете, вот я скромная, я буду скромничать, я скажу троечка. Как будто бы, чтобы никто не подумал, что я в себя не верю совсем, но что я не такая уж наглая, что я рассчитываю на самый высший балл.
1: Мы выпендриваться не стали.
2: Совершенно верно.
0: Вот. Ну ничего, сейчас мы выясним, что на самом деле.
3: Ваш уровень интуиции равен 5.
1: Вот так.
0: А это вышка, между прочим, 100% результат. И, конечно, мы озвучим правильные ответы. Правда, что многоножки рождаются без ног? Да. Правда, что крокодил злится, когда он высовывает язык? Нет. Правда, что курвиметр – это прибор для измерения длины кривых линий? Да. Правда, что лоток для яиц официально называется бугорчатая прокладка? Да. Правда, что самая высокая пирамида из бокала шампанским была в высоту более 8 метров? Да, 8 метров 23 сантиметра.
1: Поздравляем, Ирина. Можете тоже пирамидку поставить.
2: Ура,
1: из наших кружек фирменных. Одна у вас уже есть. Поздравляем.
0: И, конечно, спасибо же, еще дарим 10 секунд на все приветы.
2: Передаю привет город Сергиев Посад своим детям, Артемке, Дениске, любимому человеку Кириллу, все, кто меня узнал.
0: Ура!

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра. 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сберспасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на Сбербанк.ру. ПАО

0: Круглосуточно.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со свиньи. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. 16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
10: Потому

0: дорогие. Конечно же, мы продолжаем обсуждать нашу тему, посвященную Международному дню дружбы.
1: Вспомните вот как раз безобидную привычку вашего друга, которая раздражает сильнее, чем должна.
0: Моя подруга всегда считает, сколько пельменей она варит. И спрашивает, сколько тебе пельменей, Леночка? А я понятия не имею, сколько пельменей я должна съесть. Говорю, ну 10. Ну 10 это мало, давай 15. Ну давай 15. Нет, 15 много, наверное, не съешь, давай 12. Ну, в общем, очень странная история, которую я совсем не понимаю. Вари пачку и все.
1: Ну хорош, многие считают. У меня причем должно быть четное количество пельменей. Я вот ненавижу нечетное количество пельменей.
0: Очень странная
1: привычка. Либо 12, либо 14, либо 16.
0: Слушайте, я одна просто беру пакет вот так высыпаю.
1: Вот, говорю, два вида людей есть. Кто не считает пельмени, кто считает.
0: Меня раздражает, когда у моей подруги кошки ходят по столу на кухне. Аппетит сразу пропадает. Там есть, они ходят и ходят. И все в шерсти. Я ей один раз сказала, она посмотрела на меня недоуменно.
1: Не всегда скидывается, когда приходит общий счет за стол. Но мы все равно любим нашего другу Валеру.
0: А у меня есть приятельница, а один раз я приготовила вкусную пасту, принесла ей в гости. Думаю, сейчас нормально, все вместе поедим, круто. А она положила что-то совершенно несъедобное и сказала, ну, пасту я завтра съем на работе. Это ж подарок, сказала она. Интересная история. Так, дальше. Тоже вот есть такая тема, Юля пишет. Прихожу в гости с хорошим... Вы понимаете, о чем мы. И все это почему-то прячется в тумбочку, а наливается что-то совершенно ужасное. Вот это меня прям раздражает, но казаться жлобярой не хочется, поэтому молчу. Обуваться и разуваться на площадке в коридоре не разрешают. Мне не нравится разуваться на площадке и не нравится, когда мою обувь видят чужие соседи.
1: Не отвечает на сообщение. И главное, я вижу, что сообщение прочитано, мое, но он все равно молчит и долго-долго не отвечает. Еще вот одно сообщение. Друг Андрей часто приезжает на наши душевные встречи за рулем. В определенный момент, конечно, разговор с ним может не пойти, но зато потом всех развозит по домам.
0: У моей знакомой на кухне лежит ковер, а на нем стоит кошачий лоток, который очень редко чистится. В гости я к ней ходить не люблю, уж лучше вы к нам. Так, про то, что некоторые, к сожалению, свои вредные привычки переносят на балкон своих друзей, а это раздражает, вообще табачный дым не все переносят, давайте честно скажем. Обсудить обязательно чей-то вес, сказать, что всем надо худеть. Я тоже не идеальная, и мне это слышать неприятно от своей подруги. Приходя в гости, стараюсь закрывать глаза на все недостатки, но когда моя подруга Анастасия приходит ко мне домой, она обсуждает буквально все. Она может просто пальцем провести и сказать, смотри, у тебя пыльно, хочешь приберу? И все это с таким лицом, как будто она чистюля, а я свинья.
1: Да дай вот тряпку ей, пускай протрет.
0: А еще у меня есть друг, пишет Анатолий, что не может чайный пакетик оставить у себя в чашке или просто выкинуть. Ему обязательно нужно им поделиться. Вот так и получается, что с ним все пьют разбавленный чай. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему и, конечно же, принимаем куда?
1: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для ваших сообщений 965-115-5-115.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха +20, ночью до +18. Завтра ожидается ясная погода до +25 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская 31, офис 414.
6: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
7: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.
8: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: А вы вообще понимаете, что завтра-то пятница? Завтра все. Завтра уже многие отработают и на выходные пойдут. Но, конечно, есть и те трудяги, которые в выходные тоже пашут. Тоже не уходят с рабочего места. И в праздники, и в выходные трудятся. Красавчики, конечно, молодцы. Но это не мы. Вот. Мы лентяи, чего там. А сегодня отмечаем Международный день дружбы.
1: И как раз вспоминаем безобидные привычки своих друзей, которые раздражают, ну, сильнее, чем должны были бы.
0: Бесит, когда штаны оттягивают. Вот... Совершенно не нравится. Вот оттягивают, ходят, типа так модно. Немного напрягает, когда звонишь другу по важному вопросу, а поднимает трубку другой друг, и начинается прелюдия. А вам кого? Тут таких нет, и все в этом духе. Вообще, зачем поднимать трубку, если это не твой телефон? Когда он излишне торопится ко мне при встрече, его ножки ускоряются, как у сороконожки, и он сразу воспринимается, как бесхарактерная тряпка.
1: Какие интересные высокие отношения. Мы с лучшим другом жили какое-то время в общаге. Так вот, бесило, что он часто брал вещи без спроса. Отдавать, в общем-то, не жалко, но ты спроси. Я, конечно, отдам, но вот это как раз привычка его очень сильно раздражала.
0: Коля пишет, когда лезут своей вилкой ко мне в тарелку в заведении, мол, дай попробую. Руки убери! Джонни делится едой. Здесь всегда можно это повторить. Значит, бывший друг считал ниже своего достоинства отвечать на сообщения. Слушайте, я тоже, честно говоря, не всегда сразу отвечаю на сообщения. Потом иногда забываю. Это самая моя дурная привычка в дружбе, правда. Я благодарна тем, кто меня за это, ну, все-таки... Ну, прощает, потому что как выглядит? Значит, мне человек написал, я думаю, что надо ответить, но меня что-то отвлекает, а потом еще куча сообщений сверху, и я забываю, что мне кто-то писал. Оно же внизу. Через 2 дня я, конечно, вспомню. Через 3 дня. Но мне человек пишет, нормально у тебя тут вообще так это.
1: Уже не надо, все уже.
0: Раздражает, когда щелкают пальцами, суставами. В моем присутствии делать нельзя даже близким. Так, согласна полностью. Такой противный звук. Фу. Знает, что я не пью, а при мне пьет.
1: Смиритесь.
0: Алкоголь вредит вашему здоровью, между прочим.
1: Про алкоголь, ладно. Друган никогда не
0: говорит. А ты думал про воду? Подожди, то есть, извините, при вас можно водички хлебнуть, да?
1: Аллергия на какао.
0: На какаву надо говорить. Нет слова какао. Какао — это придумали вот эти хипстеры. А у нас какава. У нас в этом, знаете, с поварешкой, из кастрюли, с пенкой молочной сверху какава. Вот это да. Напиток богов, между прочим.
1: Друган никогда не говорит «нет», а говорит «ну такое». И это очень бесит.
0: Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Кстати, в ближайшие минуты еще расскажем, что вам астрологи просили передать. Там что-то очень важное, не пропустить.

на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, как и обещали, мы расскажем, что нас ожидает в следующие лунные сутки. В 21.05 стартует 17-й лунный день. День, кстати, неплохой, даже позитивный. Это день активного отдыха, день обретения внутренней свободы, раскрепощенности. Кстати, идеальный день для вечеринок. Вот отлично. Так совпало пятница и 17-й лунный день. В этот период обычно люди танцевали, общались в древние времена, следили за этим днем лунным. И считалось, что если вот в 17-й лунный день как-то по-настоящему погулять, то удача придет в вашу жизнь. То есть таким образом, вот этими вакханалиями привлекали удачу и испытывали настоящую радость. Кстати, в любви это тоже удачный день. Можно с кем-то познакомиться. Очень хороший день для того, чтобы какие-то контакты наладить, например. И весь этот день пройдет в духе подобном. Еще ни в коем случае в этот период нельзя терять контроль над собой при этом. То есть уходить в какие-то совершенно ужасные состояния. Да? Колобок. Не надо становиться колобком, который ртом пыль подметает. Ну вот, лучше как-то в вертикальном положении. В вертикальном положении находиться. Ну, шаурма тоже, когда до финала доходит, капает, знаешь, извиняюсь, конечно. Так, 17-й лунный день, это еще и день любви. Он связан с женской энергией. Луна покровительствует, собственно, женщинам. Они становятся более страстными. И в этот период можно найти или обрести свою настоящую любовь. Хотела завтра дома посидеть. Не знаю.
2: Но придется. Надо себя заставить.
1: Надо себя прям вытащить как-то. Так, авантюризм и неожиданные поступки приветствуются, но до наглости доходить ни в коем случае нельзя. Следите завтра за знаками, которые посылает вам судьба. Считается, что люди могут получить откровение. Любовь и отношения рекомендуется провести день в веселой компании, петь песни, участвовать в играх, соревнованиях, торжествах, читать стихи, выступать с одами и речами. День благоприятен для встреч с давними друзьями. Энергетика дня благоволит любым отношениям, ну и интимным в том числе, если вы понимаете, о чем я. Работа. Прям уже и про работу неохота даже говорить. Начинать новые крупные дела не стоит, в общем. Рутинная работа с отчетами тоже не годится. Работайте в меру, избегайте перенапряжения, а вообще, ну ладно уже, давайте до понедельника. Все, уже до понедельника. Настроение завтра будет нерабочим. Так что смысл, как говорится, ехать на этой дохлой лошади, если можно пересесть на веселого осла. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: On DFM.
1: Сегодня Международный день дружбы, друзья. Обязательно позвоните своим друзьям, поздравьте, ну или хотя бы напишите что-нибудь.
2: Друг или подруга, конечно, самые близкие люди, но вот иногда у них есть безобидные привычки, которые раздражают сильнее, чем должны. Это и обсуждаем сегодня.
1: Терпеть не могу, когда моя подруга свистит. Мне мама в детстве говорила, не свисти, денег не будет. Вот у нее никогда денег нет,

0: Это прям очень раздражает. И привычка мыть руки, и умываться, и уделать все вокруг водой. Зеркало, пол, прям все в брызгах.
1: У меня есть подруга, которая очень медленно ходит. И вроде бы это безобидная история, но иди ты в ее ритме, не выделывайся. Но я просто не могу. У меня ощущение, что я превращаюсь в улитку. И я постоянно пытаюсь идти быстрее, чтобы она за мной побыстрее шла. Но это бесполезно. Она идет в своем темпе. Терпеть не могу, когда при мне чавкают. Чавкают все. Просто, наверное, многие не замечают, а я это слышу, и меня безумно раздражает. Еще есть у меня приятельница, которая постоянно собирает букеты. Букеты с газонов. Чужих газонов прямо у многоэтажки. Какая-то консьержка или бабушка любовно посадила цветочки, выращивает. А она подходит и говорит: да ладно, они же все равно испортятся. Пусть лучше испортятся в моей вазе. Я столько раз ей делала замечания, но это бесполезно. Прям клептомания какая-то.
0: Да, бывают такие друзья, на которых смотришь, думаешь, я не с ними. Ребят, у нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Ждем ваших звонков. Нам нужно ваше участие. 8-495-956-101-2.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: И выгоды: микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. DFM. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт» и объяснять слова нашему слушателю. Кто здесь?
2: Ростов-на-Дону, город. Игорь вместе с нами. Приветствуем.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Игорь. Мы рады вас приветствовать. Как вообще ваш четверг, как вечерочек?
3: Я тоже очень рад вас приветствовать. Очень интересно получилось. Включил только что радио, сел в машину и сразу вы телефон продиктовали, решил позвонить и дозвонился. Вообще, в принципе, сегодня необычный день какой-то очень. Не знаю, не могу объяснить почему, но чувствую, что необычный.
1: Влияние полнолуния? Да. Указывается
3: да.
1: Вам путь, понимаете, указывается, куда... Видите, вот внезапные решения приводят к успеху. Вот это сегодня намек Вселенной, то, что вам и надо делать.
2: А если вы говорите кружку, это тоже
1: совсем.
2: Будет намеком.
1: Да, что это еще и приводит к высоким результатам.
3: Так, надеюсь, да.
1: Давайте прямо сейчас кто-то из нас будет объяснять вам слова. Выбирайте себе напарника.
3: Напарника? Ну, давайте с вами, Юля, поиграем.
1: Со мной. Да? Ну да. Ну ладно.
3: Конечно. Почему бы и нет?
1: Ой, господи, ну хорошо.
2: Можно я буду помогать, если что?
1: Да,
2: отгадывать.
1: Свои ужасные слова. Так, давайте, на старт, внимание, поехали. В детстве мама взбивала крем такой штукой и давала облизывать.
3: Миксер.
1: Нет, вот она давала это облизывать.
3: Ну, ложка.
1: Ну нет, вот именно...
3: Венчик.
1: Да. Есть. Значит, в абрикосе есть косточка, а в косточке внутри есть вот этот вот орех. Как он называется?
3: Да, миндаль, по-моему.
1: Есть. И, например...
2: Великих людей.
1: Тихо ты!
2: Ну, давай.
1: Это не называется помогать, Дима, это называется перебивать.
2: Время идет.
3: Значит, вопроса еще не было.
1: Да и у нас еще 30 секунд. Дмитрий, я сейчас вас... Вот просто. Ну что, я тебе мешаю, когда ты это делаешь?
2: Давай, время течет.
1: Значит, все смешалось в доме Облонских. Что это? Это Толстой сказал, это его?
3: Я не послышала.
1: Что? Все смешалось в доме Облонских. Что это такое? Это она Толстого. Ну, что это такое?
3: Анна,
1: в кавычках всегда ставится. В кавычках.
3: Я не знаю ответ на этот вопрос.
1: Это цитата.
2: Я пытался помочь.
1: Ну, тебя все равно услышали, никто не помог, да. Ну, прям обидно, Дим, честно. Потому что ты меня вот этим самым на самом деле сбиваешь.
2: Я уже,
3: знаешь, ну, не ругайтесь,
2: я вступил в тот момент, когда уже два слова из трех было отгадано.
1: Я обязательно, Дима, сделаю так же потом. Ты же знаешь, я мстительная свинья. Как бы я
3: тебе
1: обещаю.
3: Юля, пускай это будет для вас самое большое огорчение в сегодняшней вечере.
1: Ну, просто нечестно. Человек сидит, вот думает, как красиво сделать, он берет, перебивает. Короче, ладно, я его побью за эфиром, это все будет нормально. Если вы думаете, что сейчас все закончится, нет, конечно, сейчас выключится микрофон, и матюки польются такие, что он просто маму вспомнит сегодня. Так, ну что,
2: Игорь.
1: И прямо сейчас Игорю мы отдаем подарок.
2: Конечно, это наша фирменная кружка. Я просто
3: тяну
2: время специально. Игорь, если у вас будет больше 10 секунд на ваши приветы и поздравления, это будет великолепно.
1: Видите, перед смертью не надышится.
2: Я смогу убежать.
3: Хорошо, буду максимально стараться продлить вам жизнь.
2: Давайте, по списку каждого.
3: Можно передавать. Ну, во-первых, очень приятно, что дозвонился на любимое радио, еще и в Москву, круто. Мы в Ростове всегда слушаем эфиры Димы Белых, он всегда о вас классно отзывается и передает вам приветы. Поэтому,
1: мы тоже передаем ему приветик, и я его целую.
3: Да, если слышишь нас, Димон, привет. Я из Ростова дозвонился в Москву, чтобы передать привет всему Ростову, выиграть этот замечательный приз. Хочу передать привет своей семье. Они сейчас находятся в Ессентуках, у тещи отдыхают. Всем привет, ну и, конечно же, летний период скоро закончится, но главное сейчас получить удовольствие от того, что мы в этом периоде находимся. Все.
1: Ну, прекрасно. Хотелось сказать прекрасный тост.
3: Ну, да, пьем.
0: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Масло, масло, масло, масло. Меня.
6: Меняйте Фити. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
11: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
15: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
16: Категория 16+.
17: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
18: Right now.
17: А теперь тусовка
18: on DFM.
17: Потому что

0: время интересных историй. Наступило прямо сейчас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Врачи назвали оптимальное количество черешни в день для здорового человека. Это всего 300-400 грамм, а не тазик. Комары чаще кусают людей в красной и оранжевой одежде. Пульт считается одним из самых грязных предметов в доме. Около 520 минут ежедневно человек тратит на потребление медиаконтента. Также психологи заявили, что короткие видео уничтожают ваш самоконтроль. Завтракающие люди на 28% реже спонтанно тратят деньги под влиянием скидок.
1: Интересное такое наблюдение. Не представляю, как оно проводилось.
0: Короткий отпуск вредит здоровью. Неврологи советуют отдыхать не меньше 4 недель. Чем сильнее ягоды окрашивают руки и одежду, тем больше в них может быть антоцианов, веществ, которые замедляют старение. О, черника! В Южной Корее ежегодно проходит чемпионат ничего не делания. Ну, тут, конечно, многие могли бы выиграть из нас. Викинги брали с собой в плавание своих котов. Кстати, если бы мы от России вот на эту Олимпиаду ничего не делания посылали, то мы бы Прохора Шаляпина все бы просто отдали туда. Он бы 100% выиграл.
2: Или был бы тренером сборной.
0: Да, вот он точно тренер. Чрезмерные физические нагрузки могут провоцировать выпадение волос, утверждают трихологи. Поэтому все нужно делать в меру, друзья. И, кстати, в ближайшее время мы узнаем, кто у нас сегодня забирает нашу стильную фирменную кружку DFM. Будем бомбить финалочку.

0: On DFM.
1: Ну что, друзья, напоминаем, что у нас сегодня была тема.
2: Вспоминаем безобидные привычки друзей, которые раздражают сильнее, чем должны.
1: Ужасно раздражает, когда моя подруга говорит: посмотри сериал, и сразу начинает рассказывать, о чем он, почему и, соответственно, чем все закончится. Это совершенно кошмарно. А еще реалити-шоу очень любит рассказать, если уже посмотрела, кто в финале выиграет. Зачем я тогда буду это смотреть? Вопросик.
2: Бесит, когда смотришь как раз фильм или сериал, а она в телефоне сидит или еще что-то параллельно делает. Это очень раздражает. Короткое сообщение. Громко чихает.
1: Раздражает, когда подружане пишет по одному-два слова в сообщении, а так сообщений 10, вот это тилинь-тилинь. Ну напиши ты в одном сообщении все сразу. Зачем это надо? Так, еще меня раздражает моя подруга, потому что она прямо из кастрюли может что-то начать есть, а потом всем спокойно этой же ложкой что-нибудь там укладывать. И вообще вот это желание все всегда попробовать руками, своей ложкой, меня ужасно раздражает. Нет, я не брезгливая, но просто считаю это негигиеничным.
2: Подруга пересылает мне скриншоты своих переписок с другими подругами. И всегда есть подозрение, что и наши переписки тоже кому-нибудь досливает.
1: У меня подруга помешана на астрологии. Поэтому, если я познакомлюсь с мужчиной, она тут же оценивает его знак зодиака. Скорпион? Ну нет, зачем тебе скорпион? Телец? Ой, нет, ну какой телец? Водолей, близнец, да ты с ума сошла. И получается, что мне вообще никто не подходит по ее мнению. Ну, наверное, подходит только тот, кто ее знака зодиака. А еще у подружки очень раздражает история, что она всегда следит, сколько сахара я съем.
2: О, есть такие.
1: Одну ложку, две ложки. И постоянно вот эта нотация из серии «Сахар – это сладкий яд». А если ты на диете, не мешай другим сахариться, пишет нам Валентина. Ну что, друзья, прямо сейчас мы определим, кто у нас сегодня круче других, по нашему, такому скромному мнению.
2: Да, и это сегодняшний победитель за комментарии по теме Леонид. Свои сообщения отправлял в мессенджер Макс. У него есть друг Андрей, который раздражает свои привычки часто приезжать на душевные, редкие, дружеские встречи за рулем.
1: А это же хорошо. Это значит, что будет кому развозить потом всех друзей.
2: Да,
1: это же на самом деле большой плюс, на мой взгляд. Ну, то есть, если в семье, например, у мужа и жены есть права, там же быстро все решается. Кто первый, тот и не за рулем. То есть, как-то... Поэтому я бы, на самом деле, не назвала это минусом, но Дмитрий сегодня выбирал победителя, поэтому отдаем кружечку.
2: Да, Леонид, получайте наш фирменный подарок, это кружка.
1: И, конечно, друзья, желаем вам сегодня хорошего настроения, чтобы вас ничего не раздражало и все вокруг доставляло исключительно радостные эмоции. Всем пока!
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
10: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: DNews на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Ремонт школы номер 36 в Вологде выполнен на 60%. В Вологде пешеходный мост на улице Текстильщиков готов на 95%. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Ремонт школы номер 36 в Вологде выполнен на 60%. Сейчас на объекте задействовано 50 человек. Выполнен основной объем по электрике, в активной фазе ремонт стен, водоснабжения и отопления. После завершения работ будет установлена новая мебель. Ремонт начался в марте, сдать объект планируют 1 сентября. Всего в этом году проводят капитальный ремонт в 4 школах. Все работы идут в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единой России» при поддержке правительства Вологодской области. В Вологде пешеходный мост на улице Текстильщиков готов на 95%. Ремонт путепровода в створе улицы Текстильщиков идет с октября прошлого года. Подрядной организации осталось провести работы по сооружению платформ для маломобильных групп граждан, благоустройство в зоне лестничных сходов, а также часть работ, связанных с водоотведением. Капитальный ремонт пешеходного моста идет на средства, которые выделили из бюджета Вологодской области в рамках реализации программы правительства «Стратегия 2.0» и народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: DNews. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Пытаемся догадаться, что означает «халам-балам».
2: Может быть, «тяп-ляп»?
1: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
2: Так.
1: Думаешь, у меня чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной?
2: Халам-балам.
1: Халам-балам.
2: А я-то думал, ну, крутая вечеринка. У нас сегодня халам-балам.
1: Это на сцене халам-балам намечается вообще просто.
2: Потусуемся. Там вообще диджей вообще привезли.
1: Там буяка будет.
2: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
1: Всем халам-балам. Включи.
0: Вот ремикс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: И вот она, опасная ситуация.
6: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свиридовой.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
13: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тут.

0: DSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек New Religion. Это Bieber X и Faithless.
0: Второе место.
3: На первое место не смогли подняться, но тоже неплохо. Broken Strings, Alan Walker, Isabel Melkman и Кэтрин Райан.
0: Первое место.
3: Ну а лидером прошлой недели снова стали Али Фабан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: Реклама.
4: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы. 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770. 013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свиридовой.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
16: Welcome back. And right now.
0: А теперь тусовка.
16: On DFM.
0: DFM.

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ.

0: от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Ищи стабильный

рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио.